0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 4 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Слушай Волгоград FM онлайн на сайте volgogradfm.ru.
1: Твое время 6 часов. Радиоканал.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпаний. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. В субботу, 6 июня, Волгоградский региональный ботанический сад в поселке Металлургов приглашает детей и их родителей на увлекательные приключения в рамках 11-го Всероссийского экологического фестиваля «Эко-детство». С 10 до 14.00 на территории сада пройдут интересные мастер-классы и познавательные лекции для детей всех возрастов. В ботаническом саду будет работать лекторий «Хочу все знать о цветах», где ботаники расскажут обо всех тайнах цветов. Запланирована познавательная лекция на свежем воздухе «Уникальная природа Волгоградской области. Путешествие в мир родного края». Организаторы мероприятия предупредили, что в саду появились комары и мошки, поэтому стоит захватить за собой репелленты. Этим летом в Волгоградской области появится 10 новых площадок для выездных свадебных церемоний. Количество мест для торжеств увеличится вдвое и превысит 25 локаций. Новые площадки разместятся в Среднеохтубинском районе, в Жирновском, Чернышковском и Котовских районах. А в городе Волжском молодоженам предложат ботанический сад, молодежный центр «Гараж», городской парк культуры и отдыха. Заявки на проведение выездной регистрации принимаются через ЗАГС или госуслуги. Заявление можно будет подать уже на 2027 год. По данным Комитета юстиции Волгоградской области, с начала текущего года в регионе было подано более 9 тысяч заявлений на бракосочетание. Почти половина обращений поступила в электронной форме. Междуречье Волги и Ахтуба планируется масштабная стройка, включающая 4-полосную автодорогу, 6 мостовых комплексов, 10 водопропускных труб. На второй этап 3-го пропускного комплекса выделено 14 миллиардов рублей. Конкурс на подрядчика стартовал 27 мая, а завершение работ запланировано через 6 лет. Участок длиной почти в 10 километров свяжет развязки возле поселка Третий Решающий и транспортный узел вблизи Краснослободска. Также продолжается строительство обхода Волгограда, где уже введены в эксплуатацию 2 участка. В рамках проекта появится 7 транспортных развязок, 16 путепроводов и 7 мостов, а также будут уложены 25 водопропускных труб и оборудованы площадки отдыха. С вами была Дарья Околоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Итак, друзья, появились такие в России таблички «Уступайте дорогу пожилым людям, детям и роботам». Все, уже есть такая история. Помните, да, Яндекс.Доставщики
3: вот эти, да, прикольные
2: милые
3: коробушки.
2: Коробушки на
3: которые
2: колесах.
3: Которые в снегу застрянут.
2: Да, то...
3: Еще что-то происходит.
2: Да, просто то начнут взял, свое восстание по-любому рано или поздно эти твари, я уверен.
3: Вот поэтому лучше уступайте им дорогу сейчас, чтобы они не тронули вас потом.
2: Да, конечно, блин, конечно, они пожалеют людей, которые им уступали дорогу. Ладно, значит, что
3: вот
2: касается нас...
3: Добрейший.
2: Значит, что касается нас, друзья, у нас сегодня четверг, 4 июня. Всем хорошего настроения желаю. Это Дина Косичкина.
3: Скороговорку я вспомнил, нет?
2: Да.
3: Четверг, 4 числа, помнишь?
2: Вот, видишь, как здорово.
3: Четверти, что-то там.
2: Как здорово. Вот
3: Лигурийский регулировщик.
2: Да, хорошо, что ты меня тоже представил. Олег Шарапов с вами, друзья, да. Вот, значит, как-то так. Значит, что еще?
3: Так, ну у нас, во-первых, помимо всего прочего, есть же еще и афиша, правильно? Давай, я с нее и начну.
2: Давай.
3: Во-первых, ребятушки, теплая погода, она как бы благоволит отправляться на мероприятия уличные.
2: Есть такое.
3: Open air. Хотя на этом мероприятии за это слово, возможно, я получил бы книжкой в лоб. Поэтический пикник, друзья, есть
2: круто.
3: И такие мероприятия, звучит роскошно. А поэтический пикник с Ахматовой, то есть ее еще откуда-то пригласили. Будем называть это так. На центральной набережной пройдет поэтический пикник, посвященный творчеству Анны Ахматовой. В программе лекция доктора философских наук Дмитрия Еворского «Ад, чистилище и рай» Анны Ахматовой. Чтение стихов поэта. И кофе на свежем воздухе. Организаторы, кстати, предоставляют коврики и кофе. В 11:00 начало 6 июня в субботу. Стоимость всего-навсего 100 рублев.
2: Нормально. Нормально.
3: 100 рублев.
2: Отлично.
3: Центральная набережная, видимо, в минус себе организаторы работают. Потому что какой кофе стоит 100 рублев?
2: Не, ну...
3: Три в одном только есть.
2: Ну, хотя бы даже так, но уже хорошо. Короче, ребят, в этом часе...
3: Убийца Петра встречаемся.
2: Да, в этом часе еще будет прогноз погоды, рубрика «Встречка», рубрика под названием «Календарь». Конечно, конкурс «Проще простого», но в целом мы стартуем «Самое родное в мире». Это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-5006.
1: Привет, соседка, а вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский. 205-505.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Ну что, друзья, отправляемся в наше путешествие. Оно может окрашено быть разными оттенками, разными красками. Но надеюсь, что все-таки сегодня будут максимально солнечные цвета во всех точках, куда бы мы ни отправились. Начинаю я свое путешествие с Приморского края. Есть ощущение, как будто там очень активно готовится к предстоящим выборам. Отправляюсь я в населенный пункт под названием Единка. В Единке пасмурно, а что говорить, почему? Понятно, почему. И плюс 9 на данный момент. Так, если переехать совершенно в другой край, если переехать куда-нибудь в Карачаево-Черкесию, то там существует населенный пункт, ну, видимо, который посвящен конкретному человеку. Боец Кузнецов. В бойце Кузнецове плюс 21, если честно, не дотягиваем до здоровой температуры в 36,6. Что касается температуры воздуха в Волгограде, мы, конечно, тоже не особо дотягиваем до летней температуры, которая обычно все-таки царит у нас в атмосфере в летнюю пору. У нас пока ясная погода, но пока всего-навсего плюс 18. Тем не менее, при этом штиль, осадков сегодня не ожидается. Днем до плюс 25, ночью до плюс 16. В пятницу завтра ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 24 днем и плюс 14 ночью.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, ребзики вы наши. 4 июня, чуть теплее становится. Да, об этом рассказал уже Дин Косичкин. Да, и так чувствуется, да. Даже палец не надо слюнявить, нет никакого ветра сегодня, да, чтобы понять, откуда он. Надо вообще просто заглядывать в прогнозы. Также и в календарь нужно заглянуть, чтобы что-то подробнее изучить с точки зрения праздников и разных событий. Сегодня день крановщика или день машиниста крана в нашей стране. Вот это отдельный респект тем людям, которые, особенно на ветру, я когда смотрю, кран работает, ветер, гроза какая-то, я такой думаю, а если молния, а если его поведет сейчас? Я, ну, просто однажды у меня был такой этот...
2: У тебя богатая фантазия. Внутренний. Либо психологическая травма после какого-то события.
1: Высоты, Олег. Просто боюсь. Я просто однажды, ну, подумал, надо попробовать все-таки залезть
2: в кабину?
1: В кабину, да. Машиниста, чтобы понять, что там
2: машиниста.
1: Чувствует.
2: Машиниста?
1: Машиниста крана еще раз.
2: Машиниста.
1: Вот, чтобы
2: крановщика. Так.
1: Ну, написано машиниста крана, это так называется изначально профессия. Короче, суть в том, что там работают женщины.
2: Да.
1: Вполне себе даже.
2: У
1: там
2: меня есть знакомая, которая
1: очень даже неплохо справляется с задачей.
2: Крановщицей, да.
1: Вот, а типа я что?
2: Машинистка крана.
1: Я что, лох, что ли? Вот, и я, прикинь, ну, как будто бы и ну, даже подойдя к самому крану, не стал бы даже, ну, пробовать уже, я понял это. Потому что, во-первых, 100 с лишним нахрен килограмм.
2: Ну, зато как бы... тебе ветром не сдует точно. Далеко ты не улетишь, Олеж.
1: Да.
2: Не будет такое, как Элли и Татошка.
1: А вот эта картина складывающегося крана сверху вниз, когда нужно всякие там это отдельные, чуть больше сложные болты ставить.
2: Ладно, я нашла праздник, который тебе подходит.
1: Давай.
2: День рождения журнала «Крокодил».
1: Вот, нормально. Была,
2: да,
1: у меня
2: ты еще читал, наверное,
1: подшивка,
2: да?
1: Была, вот. Да, я был мелкий, читал, мне нравилось.
2: А он такой юмористический, типа, да?
1: Или да, что там сатиристический.
2: О-о.
1: Там
2: можно
1: сатира.
2: Было песочить власть.
1: Там реально были очень крутые, прикольные сатиристические.
2: И никого не посадили за это? Ничего себе.
1: Ну, каких-то крокодилов, возможно.
2: Так, Всемирный день профилактики кариеса зубов.
1: Угу, профилактика.
2: Ну,
1: не лечение, да?
2: Ну, да. Ну, если вы любите, конечно, относить 10, 20, 30 тысяч рублев на заклание в стоматологическую клинику, лучше профилактировать. Так, Международный день спойлеров. Убийца-садовник.
1: Да, все.
2: Ну, мы помним, что...
1: А мне сейчас кто-то читает книгу. Так. Условно, там, Джеймс Хэдли Чейз или Агата Кристи. Это мои любимые, значит, детективные жанры. Значит, так вот, и там реально убийца-садовник. Ты рассказал тайну, такой, да блин, зачем?
2: Я просто помню новости, когда выходили, там тогда еще шумно выходили Марвелы. Угу. Последняя часть вот эта. А я до сих пор не смотрела. И, конечно, меня... немножко подбешивало, когда начинал догадываться, кого убили в конце, там, да, еще что-то еще.
1: Да.
2: Так вот, кто-то же были персонажи, которые решали в кинотеатре, да, до начала сеанса начинать орать, чем все закончилось.
1: Да, ужасно.
2: Их били прям там.
1: Ну и правильно.
2: Ну правильно.
1: Я считаю, что абсолютно правильно.
2: Поэтому вы смотрите, вы думаете, да, вы ха-ха, испортите.
1: Даже если это машинистка крана.
2: Вы потом повезете деньги на заклание в стоматологическую клинику.
1: Есть такое, да, друзья. Дин, не знаю, ну, день старых дев, это что? Что это? Старая дева, это как будто бы сразу два ругательства в одном.
2: Нет? Два ругательства.
1: Во-первых,
2: да,
1: дева, да, это знак зодиака.
2: Знак
1: так
2: зодиака,
1: себе.
2: Так.
1: Да, ну я знаю, потому что у меня жена и мама.
2: Аккуратно, Олег, да, аккуратно.
1: Да. Слово старое.
2: У них все еще впереди. Мы
1: слово
2: помним,
1: старое запрещено в моем доме вообще в, да, целом. Даже так, я не могу сказать, старый телевизор у нас. Говорит, олдскульный.
2: Олдскульный или на дожитии, да?
1: Да,
2: ну, или что там?
1: Телевизор в пыли, могу так сказать.
2: Телевизор после 35 лет.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Так, День Республики Ингушетия, если вдруг нас слушают как раз-таки представители и представительницы этой прекрасной республики, вам передаем привет.
1: Да.
2: О, Международный день корги, вот эти товарищи, или uh-huh, пушистые тумбочки, которые бегают так активно и отлично. Всемирный день гаража.
1: Ну, это...
2: Ну, давай так.
1: Да.
2: Что ты делал в гараже, кроме как чинил машину?
1: Я не знаю, что такое гараж, потому что я не чинил машину, у меня не было гаража.
2: У тебя не было гаража.
1: Конечно, я не такой.
2: А где ты хранил банки?
1: Банки?
2: И все ненужности.
1: Банки.
2: Да, у меня дедуля хранил заначку в гараже.
1: Так.
2: И однажды забыл потушить свечку. Ну, а там, видимо, в самом подвале.
1: Да.
2: В подвале, видимо, не было электричества. И он забыл потушить свечку и пошел.
1: Так.
2: Хорошо, что... Когда все начало гореть, там стояли банки с оленями. И они от температуры воздуха, ну, от накаливания, короче, лопнули.
1: Потушили.
2: Лопнули, потушили. Сгорело не все. Да.
1: Сгорело.
2: Из заначки, я имею в виду.
1: А, из заначки? Ладно.
2: Да.
1: Из событий, точнее, ну да, из событий каких-то интересных, что было в этот день.
2: Третьяковская галерея основана купцом Павлом Третьяковым, не поверите. Угу. В 1856 году, как раз-таки 4 июня.
1: Так, на советские экраны вышел первый выпуск сатирического киножурнала «Фитиль». Угу. Кстати, тоже. Это 1962 год. Обалдеть, туда же, где и «Крокодилу».
2: Можно было,
1: но «Крокодил» да. на 40 лет раньше вышел, в 1922 году.
2: В Москве открылся стадион «Динамо» в 1940-м.
1: Так.
2: Угу, угу. Еще, пожалуйста, в 2002 году в поясе Куйпера обнаружена карликовая планета Квавар.
1: Угу, запишем.
2: Ее обнаружили.
1: Обнаружили. Значит, у нас все, ребятки, с точки зрения конкурса «Проще простого». Режим ожидания включен. Будьте начеку. Скоро поиграем.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Какой надежный кирпич для дома?
2: Конечно же, это «Строма».
3: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377, Волжском 205 255.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
12: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр «Волгоград-Сити». 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
2: Да, друзья, это конкурс «Проще простого». Можно уже дозваниваться 39-101-5. Давайте не стесняться уже, сколько можно. Стеснения нам здесь не нужны. Итак, внимание, у нас есть классный подарок от компании «Озеленение 34». Соответственно, какой? Правильно, вы это прекрасно знаете. Саженец сосны горной. Разыгрываем сегодня. Можете забрать этот саженец для себя, посадить его где-то прямо возле окошка, например, как вариант, потому что будет напоминать вам о том, какой вы молодец. Но, значит, в конкурсе «Проще простого», помимо того, что надо дозвониться по номеру 39-101-5, надо еще и выбрать правильный ответ на вопрос, который мы вам предложим. Как всегда, подсказки находим в календаре. Именно там, соответственно, и интересные факты. Значит, что еще из такого, что важно? Важно не бояться, да. Вот просто звоните и все. И такие с напором говорите «привет», да? Привет!
3: Привет!
2: Вот, нормально. Практически был напор. Значит, что касается имени? Скажи, пожалуйста, нам его.
3: Повторите, пожалуйста, плохо слышу.
2: Имя твое, друг.
3: Андрей,
2: куда-то едешь?
3: Едем на работу.
2: Едем сразу, у вас там много?
3: С женой.
2: А, вдвоем, нормально. Ну вот с женой, соответственно, и поиграйте. Соответственно, есть вопрос, Дин, что там у нас?
4: Так, у нас же сегодня день профилактики кариеса зубов.
2: Да, есть
4: такое. В календаре всемирный, между прочим. Давайте-ка выясним, братцы, кролики. Согласно текстам египетских папирусов 3000 года до нашей эры, что египтяне считали причиной кариеса? То есть уже тогда они задумывались над этим вопросом. Итак, два варианта ответа. То есть, как они объясняли наличие кариеса или появление кариеса. Они думали, что это зубной червь, который поедает зубы изнутри. Либо они считали, что это колдовство злых духов пустыни. И кого-то они, соответственно, из этих богов вовремя не ублажили.
2: Mm-hmm. Прикольно.
4: Не занесли богу, зуб отвалился.
3: Ну, египтяне были достаточно, ну, верующими. Наверное, все-таки это проклятие богов.
4: Так, а верующие они в злых духов или в злых червей?
3: Нет, в злых духов, мне кажется.
2: Угу, угу, угу. Угу. Не, ну мы можем принять и этот ответ, конечно. Вот.
3: Или нет, давайте хотя черви. Все-таки это был зубной червь.
2: Зубной червь. Дождевой червь.
4: Угу.
2: Хорошо.
4: Ну, они мстили, да?
2: Да.
4: Черви мстили, вы нас на рыбалку.
2: Да, да.
4: А мы минус зуб, правильно?
2: Да.
4: Минус шестерочку.
2: Да.
4: Абсолютно верно, зубной червь.
2: Так и есть. Чуть было не свернули, не туда. Ладно, получается, надо теперь отметить победу. В принципе, она досталась абсолютно незаконно. Мы все здесь прекрасно слышали. Вот, давай отметим ее, прочитав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
3: 3-4!
2: А, вот так, ну нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение34.

0: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
7: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь-продукт ждет вас.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребят, ну что, у нас тут как бы 7 часов 54 уже почти минуты. Мы, как всегда, рады вам что-то такого рассказать. Вопрос в том, есть ли у вас на то желание. Да, что мы тут спрашивать
3: будем? А мы кого спрашиваем, да, поэтому давайте, разувайте уши, вынимайте бананы, делайте приемники погромче, потому что время веселых, забавных новостей из рубрики «Сенсация».
2: Трамп построил же стену между Мексикой и США. Быстро сейчас, 5 секунд.
3: Это точно хорошая новость,
2: Олег? Да, хорошая новость для мигрантов, потому что есть подкоп. Полиция Мексики нашла огромный тоннель, самый большой за все время, 265 метров, глубина порядка 6,5 метра. Обнаружили в районе Нуэва, Тихуана. Дин, координаты лично скину тебе, если вдруг однажды захочешь перейти граничку. Вот, значит, ну, просто к тому, что, если что, ребятки, имейте в виду, забор...
3: Там Джерри, постарался.
2: Да, точно, забор не проблема.
3: Так, значит, смотрите, новость вне политики.
2: Давай.
3: Значит, смотрите, естественно, многие любят домашних животных, заводят.
2: Есть такое.
3: Соответственно, ну вот просто вместе живут, проводят время, напитываются этой энергетикой и так далее.
2: Да.
3: Но есть вариантики не совсем стандартного использования домашних животных. Так, значит, смотрите.
2: Пахать на них надо.
3: Кличка пса, о котором пойдет речь, Майло. Его обожает, он живет со своей хозяйкой, естественно, она его очень любит. Но еще его очень любит ее подруга Лорен.
2: Угу.
3: Лорен не имеет возможности держать питомца, поэтому она несколько раз с разрешения хозяйки брала Майло на прогулки.
2: По $1000 за час.
3: И тут, значит, Лорен, когда она гуляла, а у нее, ну, она не в отношениях, да, она свободная. Она начала замечать, что во время таких прогулок на нее обращают внимание мужчины, мужчины-собачники. Дама сделала выводы, да, и стала постоянно выпрашивать у приятельницы пса Майло, чтобы знакомиться с мужиками.
2: Майло-сводник.
3: Вот. Все бы ничего, но Лорен вывешивает в соцсетях фото Майло, называя себя его любящей мамой. А некоторое время назад она даже в разговорах начала называть пса своим. То есть Лорен как бы вот уже в социальных сетях как будто присваивает его себе.
2: Поссорилась с подругой.
3: Терпение хозяйки, да, закончилось. Она заявила подруге, что не желает, чтобы любимец был реквизитом для чужой личной жизни.
2: Ё-моёшечки моё.
3: Вот. Лорен, лишившаяся Майло и поводов знакомиться с мужиками, очень расстроена, но героиню, засомневавшуюся в своем решении, поддержали пользователи сетей, соцсетей.
2: Ну, приятельница... типа, купить другого нельзя же, Майло.
3: Ну, может быть, она живет в стесненных условиях.
2: Да, блин, когда это кого-то останавливало?
3: Маленькую собачку.
2: А Майло здоровый?
3: Не знаю.
2: То есть непонятно, какой Майло?
3: Непонятно. Тут
2: ну, Майло для меня только одна собака из фильма «Маска». С,
3: Джек Рассел, значит.
2: Это маленькая такая, прикольная.
3: Ну, Джек Рассел, да.
2: Прикольно.
3: Ну, она очень активная, она как бы может передавать привет соседям.
2: Да.
3: Она вечно носится, то есть слышно ее
2: тык-тык-тык-тык-тык. Да, это нормально.
3: Да. Вот. Поэтому можно, наоборот, выбрать постарше кого-то. Они уже такие смиренно.
2: Да, это ты про мужика, а про собаку-то что?
3: Да в целом, зачем мужика есть собака? Правильно?
2: Если есть собака?
3: Ну да, тебе есть с кем проводить время.
2: Так.
3: Она точно не говорит на твои просьбы, пойдем куда-нибудь сходим. Она точно не говорит, ой,
2: да.
3: Потом.
2: Наоборот, хвостом велеет.
3: Он, конечно, давай в любую непогоду и так
2: хорошо,
3: далее.
2: Так.
3: Правильно? Носки не разбрасывает.
2: Да, потому что как это хочется,
3: точно,
2: естественно.
3: Свои точно не разбрасывает. Да, угу. Да? Правильно? На мозг не капает.
2: На мозг не
3: капает.
2: То есть
3: она предана, ни с кем не изменяет.
2: Да.
3: Ну, алименты тоже не платят, с другой стороны. Вот, но...
2: Ну, так и...
3: Да и не должна, не в должна, в общем-то, никому ничего. Да.
2: Ладно, хорошо, слушай, ты как сейчас... Сейчас пересмотрели позицию многие девчонки такие. Слушай, действительно, что это я? Этот там храпит, лежит, а потом в свою...
3: Эти эмоциональные качели, оно нам надо.
2: В свою плойку играет, потом сидит. Заведу себе Майло, Джек Рассела. Или Майло и Джека одновременно. Не факт, что это будет собака. Ладно, впереди у нас второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Новые дельные советы послушаем, конечно же, чуть позже.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: В текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В СУЗах страны на бюджетной основе годовой принят 880 тысяч вчерашних школьников. Команда центра «Бой Бизнес», представители комитета по образованию Волгоградского отделения «Опоры России» и местные бизнесмены посетили Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошло в активном формате. Юные воспитанницы центра приняли участие в профессиональном мастер-классе по уходу за лицом, изучали основы косметологии и осваивали навыки ухода за собой. В то же время воспитанники погрузились в мир высоких технологий. На мастер-классах по информатике они получали навыки, которые будут полезны в будущем. В Волгоградской области 432 компании зарегистрировались на цифровой платформе «Мой экспорт», и 85% из них представляют малый и средний бизнес. Платформа «Мой экспорт» запущена в 2020 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предоставляет удобный онлайн-доступ к государственному и бизнес-сервисам для новых экспортеров и опытных участников внешнеэкономической деятельности. Волгоградская область активно интегрирует бизнес в цифровую систему поддержки и экспорта. По данным, на платформе «Мой экспорт» компании региона уже оказано 657 электронных услуг. Междуречье, Волги и Ахтубы планируется масштабная стройка, включающая 4-полосную автодорогу, 6 мостовых комплексов, 10 водопропускных труб. На второй этап 3-го пропускного комплекса выделено 14 миллиардов рублей. Конкурс на подрядчика стартовал 27 мая, а завершение работ запланировано через 6 лет. Участок длиной почти в 10 километров свяжет развязки возле поселка Третий Решающий и транспортный узел вблизи Краснослободска. Также продолжается строительство обхода Волгограда, где уже введены в эксплуатацию 2 участка. В рамках проекта появятся 7 транспортных развязок, 16 путепроводов и 7 мостов, а также будут уложены 25 водопропускных труб и оборудованы площадки отдыха. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Начинаем новый час утреннего шоу 3-4. Сразу хочется рассказать вам, друзья, на правах рекламы от ООО «АвтоВЛГ», нашего спонсора тест-драйва, «АвтоПрестиж», официальный дилер «Лада» в Волгограде. Мы там были и, соответственно, вам готовы пересказать. Если хотите более подробно с точки зрения визуала, то посмотрите на нашей странице в ВК.
3: Уже вышел ролик.
2: Да.
3: Фильма.
2: Вот. Ну и что мы там узнали? Мы узнали, что, оказывается, в середине июня, то есть совсем скоро там будет официальное открытие. Это отдельная движуха.
3: Да, во-первых, советуем вам заранее подписаться на социальные сети «АвтоПрестижа», безусловно, чтобы не пропустить приглашения. Естественно, обычно на праздниках что-то раздают,
2: да,
3: что-то разыгрывают,
2: такое.
3: Какое-то веселье, возможно.
2: Типа 500-тысячная скидка на
3: НИУ. Подкормят, возможно,
2: подкормят
3: даже. Да? Плюсом, естественно, там будут всякие тест-драйвы, будут разного рода активности. На тест-драйв, конечно же, можно записаться уже сейчас, несмотря на то, что официальное открытие «АвтоПрестижа» в начале июня, но тем не менее двери салона уже открыты, специалисты, консультанты, менеджеры уже работают, и, соответственно, можно уже прийти позырить машинки и задать все абсолютно вопросы, выяснить условия, договориться.
2: Да, такое возможно, друзья, это нормально. Значит, что касается уже готовы и заряжены наши рубрики. Это прогноз погоды, рубрика под названием «Живи с этим», с интересными фактами, сенсационные курьезы тоже будут, ну и, конечно, конкурс «Навигатор». Все это мы, так сказать, красиво вплели в узор нашего эфира, как я сказал, клево.
3: Ну, просто не эфир,
2: а персидский ковер.
3: Персидский, забыла, как называются эти стекла.
2: Стекла, витраж.
3: Витраж, да.
2: Вот, да, прикольно, да, кстати, витраж, друзья. Значит, смотрите, значит, красиво все это дело оформлено будет, но не без вашего участия, конечно, поэтому также ждем вас в конкурсе.
3: Вы красивые.
2: Вы же тоже красивые.
3: Ну, в 7 утра какие еще люди? 8,
2: ну, обычно, да, такие
3: 7
2: все.
3: 7 утра еще не очень, 8 уже
2: расцветает. 8 уже немножко, да, спало, это как ее отечность. Короче, с вами Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: И все это утреннее шоу.
3: 3-4 потекли.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури «Мантиоса» 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: «Авангард спецодежда Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. «Авангард спецодежда Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина, 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
11: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прогноз погоды для любителей послушать в цифрах, ну и, соответственно, там различных направлениях, прочее, наш прогноз на сутки. Но есть еще и, конечно, та самая история с поездками по России и зарубежью, где мы находим населенный пункт, который вызывает у нас у самих иногда
3: улыбку.
2: Либо
3: недоумение.
2: Недоумение, как можно было вообще.
3: Так назвать, да. Населенный пункт, чего променились его жители. Так, я сегодня продолжаю отмечать День Республики Ингушетия. Угу. Так нам завещал календарь, да. в предыдущих рубриках. Соответственно, я отправляюсь именно туда и нашла населенный пункт под названием Экожево.
2: Экожево,
3: посмотрите. Угу. Там на данный момент плюс 16, облачно с прояснениями.
2: Да, кстати, я там был, Экожево. Ладно, значит, дальше. Пока я искал какой-то населенный пункт, который должен быть, ну, вызывать у меня тоже какой-то, может быть,
3: Экожево
2: улыбку.
3: Экожево тебя не приняло, как Баля, да? Переживала и выплюнула.
2: Забайкальский край меня туда занесло.
3: Так.
2: Искал, думаю, блин, я в какой-то тупик прям зашел. И нашел тупик. Есть такой поселок Тупик, друзья. Не знаю, хорошо это
3: было. Там была этот тупик.
2: Может быть, это тупик, правильно, про птицу, правильно же? Плюс 15 там обещают.
3: В Волгограде ясная погода, плюс 19. Сегодня осадков не ожидается. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 25, ночью до плюс 16. В пятницу завтра ожидается облачное с прояснением погоды, при этом плюс 23 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: А вот и рубрика «Живи с этим» подъехала. Ребят, как всегда, интересных фактов вам прямо сейчас озвучим. Надеюсь, вам понравится.
3: Так, к теме пиратства.
2: Да.
3: Давайте, но не про видеокассеты с пиратской озвучкой, а чуть-чуть раньше. Классика жанра. Итак, самым успешным пиратом в истории был...
2: Джек Воробей.
3: Была женщина.
2: Да.
3: Факт, который, возможно, кого-то удивит, но дело в том, что китайская... Путана, Чинши, жила в различных вот этих специфических домиках, да? Спокойно занималась своим делом, своим ремеслом до тех пор, пока командующий флотом Красного Флага, а это, собственно, представители пиратского сообщества, не купил ее и, соответственно, не женился на ней. Но вместо того, чтобы просто смотреть на нее как на жену, какая красивая, хорошая, он считал ее равной себе и, соответственно, видимо, всему обучал. Она стала активным командиром пиратского флота. Чинши вскоре заслужил уважение своих товарищей пиратов настолько, что после смерти мужа она стала капитаном флота. И, соответственно, еще больше подняла, так сказать, пиратское сообщество во всех рейтингах того века. Многие исторические факты говорят, что под руководством Ши флот Красного Флага состоял из более чем 300 боевых кораблей, 1200 вспомогательных кораблей. В ее подчинении были до 80 тысяч мужчин, женщин и детей. Они терроризировали воды вокруг Китая. Флот Красного Флага был такой грозной бандой налетчиков, что китайское правительство в конце концов помиловало Чин Ши и весь ее флот, просто чтобы они свалили из открытого моря. И она, кстати, одна из единственных, по-моему, известных пиратов, которые не умерли. Ну, короче, она просто завязала.
2: Угу.
3: Да, действительно.
2: Вот, то есть ее не повесили на рее?
3: Да, она потом там что-то купила себе домик, а-ля, и где-то встретила старость.
2: Ага, прикольно. Знаешь, если где-то...
3: Вышла на пенсию на заслуженную.
2: Где-то встретил старого деда, и он такой: слушай, ну расскажи, что там, как у тебя там в жизни, что там занималась там? Готовка, варка, уборка такая. Она говорит: да, да, сейчас садись, я тебе расскажу.
3: Открываем фотоальбом.
2: Истории своей жизни. Начнем с того, что я была путаной. Лорд Байрон сильно любил животных, и, учась в Кембридже, столкнулся с запретом оказаться на содержание собак в комнатах, прикинь. Ему такие говорят: не-не-не, сорян. Вот, ну и он такой подумал: так, я, как говорится, противник системы.
3: А мне кажется, нигде, да, нельзя? Ну, у нас, мне кажется, вообще как тоже нельзя, нет?
2: Ну, если вроде как...
3: никого не спрячешь.
2: Да, наверное, ну, там, нельзя так просто, да.
3: Кашана, наверное, можно спрятать еще, чего же...
2: А это Кембридж, между прочим, между, да, там, прочим, тем более. Он, да, решил завести медвежонка, так как медведи в запрете не упоминались, университет ничего не смог поделать с этим фактом.
3: А он, видимо, на юриспруденции учился, да?
2: Да,
3: поэтому сразу, согласно статье такой-то, да, пункт такой-то вашего же документа.
2: Вот, с этого, так сказать, необычного перформанса.
3: Так.
2: Он и запустил тот факт, который теперь нам известен, о том, что на протяжении жизненного пути среди питомцев Байрона были лиса, барсук, крокодил, орел, журавль и
3: сапля. Это только за первый семестр обучения.
2: Как говорится, вот эти вот вечные...
3: Он был дежурным по зооуголку, да, я правильно понимаю?
2: И все дружили с ним, потому что по-любому пойдем посмотрим на этого розового фламинго. Да, это цапля, я тебе говорю, да, ну ладно. Ну, короче, получается так. Живите с этим, друзья, и самое главное, любите животных.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Реклама.
6: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
0: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
4: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
4: Плохого не посоветуем.
5: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: Не, ну вот это тоже даете такие, не звоните, не звоните. Сейчас кто-нибудь раз дозвонится быстрее вас. Да, 39-101.5. У нас тут ужин на двоих разыгрывается от ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико». Ребята, прямо сейчас давайте делать красиво. Мы вам еду, вы нам ответы на вопросы. Вот такой change, такой обмен. Вот, на самом деле, ну, естественно, те, кто уже позавтракал, пообедал или поужинал в «Хачапури Марико», уже свои отзывы оставили, говорят, круто, круто, вкусно. Вообще, грузинская кухня в Волгограде, по-моему, одна из самых популярных.
2: Да, поэтому, друзья, обязательно приходите туда. Рабочая крестьянская 10, да, все максимально близко к центру, не надо ехать далеко, а, в общем-то, с разных районов обязательно заглядывайте. Я на сайте, я там не была, но на сайте видела фотографии. Интерьер очень красивый.
1: Да.
2: То есть вы сразу погружаетесь в атмосферу. Официанты тоже в таких интересных нарядах. Поэтому там 100% туда можно идти не только за хлебом, но и за зрелищами, так скажем.
1: Да, да. Ну и, соответственно, с хлебом и хачапури буду встречать вас, друзья, там. Вот, прямо сейчас давайте звоните 39-101.5. У нас конкурс-навигатор. Напомню, это просто прошвырнуться, так сказать, по трем точкам на карте Волгограда. Вот, будем, конечно, стараться вас запутать, но этот квест обычно люди проходят довольно быстро, поэтому давайте будем уже говорить привет тому человеку, который дозвонился. Алло тебе!
3: Алло.
1: Да-да, кто это?
3: Елена.
1: Лен, что там, какая-то работа, да, мешает немножко?
3: Работа?
1: Да.
2: Работа? Для лохов. Я прям слышу это.
1: Лен,
2: слышу эту интонацию.
1: Просто тихо разговариваешь, как будто пытаешься кого-то...
3: И у меня радио по интернету, по телефону говорит, потому что Алиса не стала в последнее время вас искать.
1: Да. Алисе выговор, ничего себе.
3: Да.
1: Ладно.
3: Да, скажите там, кому надо.
1: Кому надо, скажем, сейчас мы напишем тем, кому надо. Хорошо, значит, у нас есть просто такая небольшая поездка. Надеемся, что ты будешь считывать наши подсказки, интонации. Мы иногда тоже как будто бы подсказываем. Но я думаю, что если ты слышала конкурс «Навигатор», то, наверное, приблизительно понимаешь. Это не самый легкий конкурс и для нас, и для слушателей. Ну, соответственно, надеюсь, что нам получится все-таки проехаться туда, куда надо.
2: А ты, кстати, с какого района? Давай перед этим выясним.
3: Я с области, Октябрьский район.
2: О, тебе все будет тяжело и трудно, да?
1: Прикольно. Октябрьский.
2: Ну вот ради ресторана «Хачапури Марико» люди готовы ехать из Октябрьского района. Это очень приятно. Это очень приятно. Так, ну что, покатили. Желаем тебе удачи.
1: 4 июля, День государственных символов Республики Казахстан.
2: Только ня.
1: Ой, говорю, ня. Да, точно. 4 июня. Значит, а я что-то уже на месяц вперед. Да, вот это я молодец. Улица Казахская. Какой она длины в Волгограде? 4040 метров. 5050 метров или 6060 метров? 40-40.
3: Ну, наверное, первый.
1: 4040 метров. Это правильный ответ. Нормально. Хорошо, идем. Четенько. Соберись, нормально все.
2: Так, сегодня, 4 июня, отмечается еще и День Республики Ингушетия. Давай-ка выясним, в каком районе находится Чечено-Ингушская улица. В Дзержинском, Ворошиловском или в Тракторзаводском? Как думаешь?
3: Наверное, первое в Дзержинском.
1: Что-то у тебя сегодня вообще...
2: Рио-де-Жилуха, да, находится
1: так
2: там.
1: Так и есть, конечно же.
2: Ну, Чечено-Ингушская улица, абсолютно верно.
1: А что так прет у тебя сегодня вообще? Это что такое?
2: Так, готовимся покупать лотерейный билет.
3: Я потом скажу.
2: А, есть конкретный рецепт, секрет, ничего себе.
1: Сегодня звезды так совпали. Третий вопрос.
2: Так, третий вопрос. 4 июня...
1: Про сырный день, давай.
2: А, ну давай.
1: Да, ну ты говори.
2: Сырный, да, сегодня отмечается сырный день же еще, да?
1: День сыра, да.
2: И, соответственно, вот давай так. Сырный мир. Это магазин, да, или что это? Сырный мир расположился по адресу Маршала Еременко, 78. Но там есть еще такая буковка рядом, да? Еременко, 78А, Еременко, 78Б или Еременко, 78В.
1: И вот здесь надо думать от противного.
2: Ну, то есть от Олега.
1: Да, я противный сегодня.
2: Потому что я собиралась более легкий вопрос задать.
1: Давай, да.
3: Последнее, мне кажется, В.
2: В?
4: Вы прибыли.
2: Да ладно.
1: Что происходит вообще?
2: Все будут думать, что нам заплатили, мы слили все ответы.
1: Да, или мы каким-то образом...
3: Нет, у меня просто интуиция хорошая.
1: Ну да, да. Да, не будем признаться, что ты моя сестра, да, Лен, правильно?
3: Да, да.
1: Ладно, окей. Ну, поздравляем с победой. И вообще Октябрьскому району привет, как и Котельниковскому, и вообще всем нашим южанам, правильно же? Вот, надо отметить победу в эфире, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4.
2: С грузинским акцентом, раз уж мы едем в ресторан «Хачапури Марико».
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгограде. FM. Реклама. После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все как мы любим. «Хачапури Марико», рабоче-крестьянская 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.

0: Реклама.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ну, прямо сейчас можно уже начать исследовать какие-то приколюхи. Аукционы мне всегда нравятся, потому что иногда что только там не продают, Дин, на этих аукционах. Понятно, что я считаю, что аукционы это искусства, для богатых, потому что цена постоянно поднимается, и они такие нормальные. Все такие...
3: Ну, там она и не с 5 рублей начинается в целом.
2: Да, так вот, не с 5 рублей начинается, но очень
3: это
2: дешево.
3: Это кусок торта на свадьбе купить.
2: Вот, да, кстати. Там,
3: мы привыкли к таким аукционам.
2: Хотя и мы там тоже знаем, как нет-нет, да, некоторые раскошеливаются, да?
3: Да, 250 тысяч рублей.
2: Да, нормально. В Балтийском море продают заброшенную военную базу ГДР, которая в виде острова целого. Такого, ну, небольшой остров.
3: В несуществующей стране они продают военную базу?
2: Нет, в Балтийском море, еще раз говорю.
3: А ГДР
2: Балтийское
3: это
2: море, это... Ну что, Германская Демократическая Республика?
3: Ее же нет.
2: Ну нет, конечно. Заброшенная военная база ГДР. Как и ГДР, нет теперь военной базы. Это просто заброшка.
3: А можно мне еще чехословацкий костюм туда же?
2: Югославский сервиз. Ладно, дело в том, что в чем прикол. С молотка в Гамбурге должен уйти по-настоящему необычный лот. Короче, это реально бывшая военная база. На 600 деревянных сваях, прямо на глубине около 10 метров, построен этот 250-квадратный. Да, то есть, ну, квадратов, 250 квадратов.
3: Так.
2: Ну, как бы, как сколько? 4-5-комнатная квартира, не знаю, там.
3: Дом.
2: Ну, дом.
3: 250,
2: да.
3: Нормальный
2: по
3: дом.
2: По сути, дом-остров. Вот так.
3: Так.
2: Да, они говорят, он, конечно, в аварийном состоянии, там надо чинить все.
3: Ну, сад ты, конечно, тоже там не заведешь вокруг,
2: да? Сад,
3: да?
2: Ты тоже не заведешь. Но, смотри, цена от 3,3 миллиона рублей.
3: 3,3.
2: То есть, квартира,
3: квартира
2: в Волгограде...
3: Квартира в Волгограде дороже.
2: Дороже стоит. Вот, правда, это стартовая цена.
3: А, у это меня вопрос. Аукцион?
2: Да, это же
3: не,
2: аукцион.
3: Ну, возможно, тогда она может и упасть, если никто не купит.
2: Кстати, да.
3: Она может же упасть?
2: Может упасть,
3: если, наверное, кто-то скажет,
2: куплю за
3: как,
2: два.
3: Как на Авито, да. Да. За два заберу.
2: За два заберу. Прямо
3: за
2: сейчас.
3: Два сегодня.
2: Куда ехать? Какой район, говорите. Вот.
3: Вашего это... ГДР.
2: Да.
3: Почему у меня ГДР на карте не бьется?
2: Да, кстати, да.
3: Не выстраивает маршрут.
2: Да, Балтийское море бьется, а ГДР не бьется. Короче, это к тому, что для сравнения, чтобы ты понимала, на... Уже в другом аукционе, который мы знаем под названием Сотбис.
3: Так, да.
2: Это целый аукционный дом. Выставят, вот они уже объявили об этом.
3: Так.
2: Футболку Пеле с финала чемпионата мира.
3: За которая, 15 тысяч миллионов.
2: Которая с молотка лет. За так. 6 миллионов долларов.
3: То есть 250 квадратов базы.
2: Да.
3: Дешевле, чем футболка.
2: 3 миллиона, а там 442 миллиона долларов.
3: Угу.
2: Прикинь, вот такая вот история. Значит, это стартовая цена, чтобы ты понимал, тоже. Да?
3: Это насколько надо любить кофе?
2: Да.
3: Чтобы так хотеть эту футболку.
2: Да, ну или футбол и кофе.
3: Не, я могу продать банку от кофе Пеле, где отлично хранятся гвозди, шурупы.
2: Вот. А прах Пеле там не хранится у тебя? Просто в банке
3: он
2: из-под кофе Пеле?
3: Он умер?
2: Ой, ну это просто прикол.
3: А,
2: ты чё, блин?
3: Хорошо. Значит, смотрите, в ту же сторону у меня есть новость. Ну, тут вообще, я даже не читала новость, заголовка достаточно, как по мне. Стервятники стали помогать людям бороться с питонами-захватчиками. Ты все тут боишься атаки роботов-пылесосов.
2: Пеле умер 29 декабря 2022 года, так что фактически ты можешь продавать любой пепел. Как прах.
3: Выдавая.
2: Так, давай, так, еще раз.
3: Так, стервятники стали помогать людям бороться с питонами-захватчиками. Да, действительно, надо быстро уходить от той новости. В штате Флорида впервые зафиксировали, как местные стервятники помогают людям бороться с темными тигровыми питонами.
2: Хватает их, улетает, уносит куда-то.
3: Инвазивным видом-захватчиком. Питоны такие, кто?
2: Кто?
3: Мы что, глисты какие-то вам, что ли?
2: Что это такое?
3: Инвазивное, да. Что? А, значит, смотрите. Скрытое в траве гнездо обнаружили. Да? Там питон, значит, 5 мая. Это тоже новость, конечно, такая еще. 24-го года. Когда ученые вернулись туда... Они увидели не менее 4 стервятников, активно пожиравших яйца. Они такие, так, нам не хватает белка, у нас закончился протеин. Яички. Птицы уничтожили 17 яиц, 3 были вытащены из гнезда и разбиты, остальные 14 проколоты клювами. Сама самка питон находилась примерно в 12 метрах от гнезда в мелкой воде. Я представляю, как ей было больно. По итогам наблюдения исследователи пришли к выводу, что стервятники могут играть заметную роль в контроле популяции питонов. Это первый задокументированный случай нападения местных птиц на яйца питонов. Ну, они правильно, маму испугались такие.
2: Ну да.
3: Маму мы не потянем, что говорить. Этот червячок застрял.
2: Да. А то я просто представил себе картину, как питона несет стервятник.
3: А яичница, почему бы и да.
2: Да. Короче, ну, вы поняли, да, саморегуляция животных в природе, почему нет? Есть там такая движуха. Пищевая цепь, никто ее не отменял. Мы будем продолжать нашу цепочку.
3: Да, событий. Просто власти как бы штата уже 5 лет пытаются бороться с питонами.
2: Но стервятники.
3: Не получается.
2: Надо брать на бюджетные места их.
3: Да, абсолютно. Вот, на оклад.
2: На баланс, да, ставить. Короче, впереди у нас третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Обязательно пообщаемся с вами. И там будьте начеку.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: твое время. 9 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, который выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной

0: В течение всего дачного сезона справки о доходах для получения социального абонементного билета не требуется. По информации Волгоградской областной думы, для оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость социального билета на один месяц для ежедневных поездок составит 370 рублей, что позволяет экономить 86% от обычной стоимости. Оформить льготу можно в любой пригородной кассе Волгоградской области. В Волгограде задержаны шестеро подозреваемых, организовавших незаконные карточные игры. По данным следствия, с мая прошлого года по май текущего года группа лиц в возрасте от 30 до 56 лет проводила азартные игры в нежилом помещении города Волжского. Доступ в этот клуб имели только проверенные игроки. В ходе обыска изъято игорное оборудование, покерные наборы и документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», совершенной организованной группой, предусматривающей до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, Лукойл, Волгограднефтепереработка и Россети Юг. При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетности программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиков. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Доброго всем утра! 9.07 в Волгограде. Ребята, это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: Четверг сегодня, 4 июня. Кстати, спортивный четверг сегодня. Напоминаю, друзья, что к нам придут спортсмены. Именитые спортсмены Волгограда, с которыми мы будем иметь беседу на

0: тему, естественно, спорта, здоровый образ жизни и, конечно же, возможно, привлечем и ваше внимание. Но это будет в следующем часе. А пока у нас есть час номер три. Здесь есть голос Александра Морозова в рубрике «Встречка». Здесь будет наш любимый прогноз погоды, не менее любимая рубрика «Сенсация с курьезными новостями». Конечно же, наш конкурс под названием «Откуда звук?». Ну и еще афиша.
1: Естественно. Итак, друзья, значит, смотрите, продолжаем. Несмотря на то, что, казалось бы, День защиты детей отметили, да, 1-2 июня, но, тем не менее, 6 июня, в субботу, мы приглашаем каждого на День открытых дверей в Ботаническом саду. В рамках фестиваля «Экодетство» Ботанический сад распахнет свои двери для детей и их родителей. В программе «Цветочный аквагрим», мастер-классы по изготовлению флорариумов, гербариев под стеклом, ловца снов из природных материалов, лектории «Хочу все знать о цветах», лекция «На открытом воздухе», уникальная природа Волгоградской области. Ну и, соответственно, пройдет все 6 июня в субботу с 10 до 14.00. Вход абсолютно свободный, мастер-классы бесплатные. Все будет проходить на «Металлургов 68». Просьба захватить с собой репелленты, потому что комарики и мошка уже полетели.
0: Полетели, да?
1: Да.
0: Все уже.
1: В Ботаническом саду им там вообще, наверное, рай.
0: Класс,
1: в этой экосистеме, да, условиях. Поэтому,
0: наверное,
1: захватите.
0: Это мой рай. Впереди, как мы и сказали, также будет хорошая музыка, друзья. Очень много всяких прикольных треков, поэтому просто делай погромче. И все. Ты слушаешь «Родное Волгоградское».
1: Утреннее шоу.
0: 3-4.
1: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.
2: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
9: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
10: Югдомплюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
11: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
11: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто песня какая-то.
11: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
15: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас коротко о погоде. Давайте расскажет вам Дина Косичкина.
2: Друзья, прямо сейчас в Волгограде за окном солнечная, ясная погода. Осадков сегодня не предвидится, во всяком случае, по прогнозу синоптиков, на данный момент плюс 20. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 25, ночью до плюс 15. Завтра в пятницу снова без осадков, но будет чуть-чуть прохладнее. Облачно с прояснением погода нас ждет. При этом плюс 23 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: Да, привет, друзья. Ждем ваших звонков. 39-101.5. Это телефон прямого эфира. И сейчас вы можете дозвониться, задать вопрос, мнение озвучить, либо поговорить на какую-то автомобильную тему, которая вас волнует. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от вождения. Будем общаться. Набирайте правильно наши цифры, попадайте в эфир. Это единственное, что нужно. Главное – желание.
4: Вот. Да, у нас, кстати, тут платная парковка теперь перед офисом. Вот. И кое-кто выхватил 2,5 рубля штрафа за 6 минут перестоя на... Ну, то есть, понял, да, постоплата была.
1: А ты с этим, подожди, ты с приложухой пользуешься, да?
4: Да, у нас приложение горпарковки, ага.
1: А подожди, да, ну и у нас тоже горпарковка работает. Скажи мне еще вот какое, а у вас с 8 вечера до 8 утра тоже бесплатно?
4: Бесплатно, да.
1: А, ну то есть ты, грубо говоря, оплачиваешь там вот эти 2-3 часа, да?
4: Да-да-да. И, короче, мы думали, что у нас есть 15-минутный зазор. Прикинь, вот пришло.
1: Нет, такого нет. Единственное, сейчас вот у меня конкретно в городе с постоплатой, ну, то есть, грубо говоря, у тебя там есть, по-моему, то ли сутки, то ли
4: да,
1: еще что-то.
4: Да, до 23-59, по-моему, там.
1: Да, то есть ты можешь докинуть в течение суток вот, как бы, собственно, недостающую сумму, чтобы тебя не штрафанули. Если ты не докинул, ну да, увы, ах, это везде такая штука. Притом 2,5 рубля это не самый большой штраф, у меня больше. Кто на связи? Алло.
5: Доброе утро. Александр,
1: да, доброе.
5: Подскажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
1: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
5: Да, крузак.
1: Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом, шумоизоляцией и так далее, которые такой дикой цене не соответствуют. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид. Плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2,5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
6: Доброе утро, Александр.
1: Алло.
6: Алексей меня зовут.
1: Да, доброе.
6: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема? Причина?
1: Ну, их может быть несколько на самом деле. начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает, я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд-Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
6: Понял, спасибо большое.
1: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
3: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
4: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
3: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
5: Агат, продавай выгодно.
6: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Да, друзья, прямо сейчас можно уже дозваниваться. 39-101-5, вот наш номер телефона. Давайте не будем стесняться, да? У нас же есть все для того, чтобы было здесь все не стеснено. Да, мы тут расстегнули воротничок, тут там все нормально.
2: Естественно, только ремни на нашей одежде.
1: А, да, есть такое. Значит, что касается, значит, подарка. Напомню, что подарок идеальный с точки зрения водных процедур. Посещение бассейна на двоих в нашем центральном бассейне на проспекте Ленина, 74. Между физакадемией и ареной.
2: Давайте. Ну, ты же еще не подготовился к лету 100%. А ты... там уже можно.
1: А ну, там уже
2: поплавать.
1: Можно. Там уже можно поплавать.
2: Да.
1: Прикольно.
2: Там тебя никто не осудит за твои за твой бледный отсутствующий загар.
1: Вот, да. Ну, ты что на меня смотришь?
2: За то, чтобы, за то, что в спасательный круг уже не влазишь. Ничего страшного.
1: Спасательный круг есть и так. Висит
2: всегда при мне. Он всегда со мной. Да.
1: Я спасен. Ладно, ребят, звоните. 39-101-5. Там реально есть 10-метровая вышка. Помимо всех остальных.
2: Еще 7-метровая, еще 5-метровая, да. И трамплин.
1: И глубина 5 метров, так что, если
2: абсолютно
1: что,
2: верно.
1: Хотите, давай я сейчас до дна проплыву, типа вот это вот, все вот эти, знаешь, пацанячьи и девчачьи по детству соревнования, которые были, все можно там осуществить. Алло, кто на связи, привет. Там много эха, надо потушить приемник.
2: Доброе утро еще разочек. Как зовут тебя, дружище?
3: Артем.
2: Тём, надо пока еще притушить приемник вообще до конца, пока поболтаем с тобой, а потом скажем, когда нужно будет сделать погромче. Тём, скажи, пожалуйста, где ты едешь? Мы тебя все равно слышим, точнее себя.
3: Да. Я сейчас остановлюсь.
2: Ага. Это надо было сделать заранее специально, да, Тём. Приемник надо выключать.
1: Да. Пока.
2: Надо, так сказать, на нашу радиопрелюдию.
1: Да. Надо просто выяснить, откуда ты куда едешь.
3: По работе едем.
1: По работе. Угу. Короче, ты не хочешь с нами разговаривать особенно? Так, чисто вот. Ну, позвонил, потому что сказали звонить.
2: Не туда попал как не будто, да? Ну, не нам звонил.
3: Не-не-не. Все правильно, я попал.
1: Попал ты правильно. Понятно.
2: Ну, давай. Ну, говори с нами тогда. Кем работаешь?
3: Снабженцем.
1: Снабженцем. То есть снабжаешь. Прикольно.
2: А сейчас, получается, мы будем тебя снабжать, правильно? Ну, для начала какой-то загадкой, а потом еще каким-то призом. Так, вот теперь... Надо делать приемник погромче, потому что мы прямо сейчас запустим в твои ушки наш звук. Надо немножко откатиться назад во времени, да, и вспомнить, откуда он.
1: Поехали.
4: Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян.
1: Ладно, это что скажешь?
2: Для отчаянных снабженцев.
1: Приемник опять.
2: Убирай вообще, глушит.
1: Да,
2: приемник
1: уже глушить. Он теперь не нужен. Итак, внимание, что скажешь, Артем?
3: Это джунгли, что-то про джунгли.
1: А как правильно?
3: Зов джунгли.
1: Зов джунгли, конечно же. Есть такая передача, она была, к сожалению, да. Но ты приемник все равно не выключил. Вот это немножечко напрягает нас в эфире, мы не можем с тобой разговаривать.
2: Я бы сказала, вот слово «бесит» витает вокруг почему-то, даже не знаю.
1: Да, короче, Артем, давай прямо сейчас отметим победу в эфире. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты снабжаешь нас классными эмоциями.
3: 3-4!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101-5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
5: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
6: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рогососского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: концовка третьего часа, друзья. Пытаемся найти что-нибудь прикольное. Есть из криминала. Я нашел быстренько, расскажу тебе,
1: Дин. Так.
0: Но не то, что мы за эфир.
1: Итак, 7 живых, 5 огнестрельных.
0: Нет, но нож точно присутствует. Потому что именно его использовали для того, чтобы напугать двух квадроберов 18 лет.
1: Ну, квадроберы зафигачили их чем? Своими коготками? Нарушенные зубы?
0: Квадроберы реально оказались потерпевшими, значит, казалось бы, после бума темы квадроберов в 24-м году. Они вроде, ну, как-то тихо исчезли.
1: Распало, да?
0: Да, но, оказывается, остались заповедной территории, например, Северная Бутово. Северная Бутово в Москве, чтобы ты понимала. Ну, понимаешь, да, там как бы изначально. Короче, переодетых в зверей ребят 18 лет. Это уже как бы, ну, практически мужики, можно так сказать. Значит, сначала их оскорбляли, потом, угрожая расправой, забрали, внимание, их масочки, коготочки. В общем-то, по сути, украли именно их атрибутику, да. Ущерб пострадавшие оценили в 37 тысяч рублев. Подозреваемых уже задержали. Ну, то есть, по сути, они присядут за то, что отобрали вот эту самую атрибутику квадроберов. Ну, видимо, хотели сами ими
1: стать. Пусть получают по заслугам.
0: Да.
1: Так, значит, смотрите. Пока Олег тоже выпускает свои коготки.
0: Да.
1: И надевает свою любимую масочку.
0: Заметила, да, что у меня ногти отросли? Ладно.
1: Значит, смотрите. Google
0: так
1: выпустит 32 миллиона биообработанных комаров.
0: Компания... Смотри, стоп, подожди. Google?
1: Смотри, компания Verily, которая входит в холдинг Google, хочет выпустить 32 миллиона специально выращенных комаров. Класс. Цель необычного проекта – сократить численность вида, который переносит лихорадку Денге, вирус Зика и желтую лихорадку. То есть, видимо, эти 32 миллиона, я не знаю, должны...
0: Заряжено на уничтожение.
1: Да, добить, видимо, остальных.
0: Ага.
1: Природу планируется выпускать только самцов. Они, во-первых, не кусают людей, но спариваются с дикими самками. После этого потомство не появляется, а популяция опасных комаров
0: постепенно сокращается. Сказала, так, спариваться с дикими самками, сразу немножко так всколыхнула.
1: Забурлила фантазия туалета.
0: Нельзя такое говорить в эфире.
1: Для выращивания насекомых и определения их пола используют искусственный интеллект. Он помогает автоматически отделять самцов от самок перед выпуском.
0: Не, ну вот получается уже.
1: Если власти дадут разрешение, эксперимент начнется во Флориде и Калифорнии. Авторы проекта надеются, что такой подход поможет бороться с опасными болезнями без использования химикатов и массового распыления яда.
0: Надо, знаешь что, во-первых, если им дадут добро, так, надо запомнить дату нашего, значит, наступления апокалипсиса через 32 миллиона комаров.
1: Слушайте,
0: что-то пошло не по плану, они начали спариваться и с дикими самками, и с недикими.
1: Не, там, я не знаю, да. У нас же тоже такой комароопасный, мышкоопасный регион, да. И, ну, мне кажется, надо еще по такой же схеме запустить несколько миллионов саранчи.
0: Угу, прикольно.
1: Который, или колорадского жука.
0: Которые поедают.
1: Медведка, которые жрут урожай.
0: Да, точно. Почему бы нет?
1: Уничтожают.
0: Вот, я знаю точную историю с тем, как в Сочи решили проблему с комарами, которые переносили малярию. Там был самый высокий показатель, по-моему, еще в советское время.
1: Так.
0: Именно болезни малярии, которые конкретно выяснили, что переносят комары.
1: Так.
0: Ну, видимо, они, возможно, через, в том числе, морской путь каким-то образом оказались, так, может быть, даже там.
1: Ага.
0: Вот, значит, завезли специальную маленькую рыбку, которая питается только личинками, или не только личинками, но в первую очередь личинками этого комара.
1: И она итоге отлично справилась с этим.
0: Отлично справилась задачей, и все. То есть сама по себе рыба продолжает находиться, так сказать, в экосистеме.
1: В акватории?
0: Да, но при этом комаров полностью истребили. Вот этих.
1: Ну да, вот я тоже помню, что в Сочи вроде бы по комарам-то не особо.
0: В Сочи сейчас комаров ты точно не найдешь.
1: Да.
0: Вот. Поэтому, друзья, ну как бы, если
1: спасибо
0: все делать...
1: Спасибо рыбке за это.
0: Спасибо рыбке за это.
1: Мне кажется, Леша Карпов, наш дневной ведущий...
0: Давай мы сегодня как что-нибудь купим поесть.
1: Да.
0: Может.
1: Личинок.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятнику и участникам специальной военной операции, который будет установлен у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и без утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующим путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. В документе также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. В Камышине состоялось событие для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благотворительный фонд «Духовное возрождение», созданный Волжским трубным заводом,

0: городское пространство. Экономические и социальные эффекты от благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета, исчисляемую десятками миллионов рублей. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг на Волгоград ФМ 101.5.
3: Гордость земли волгоградской, друзья. Мы говорим о спортсменах и о тех, кто в этих спортсменов вкладывает свои силы, свое время. И, конечно же, радуется их достижениям, о тренерах, преподавателях, о главах федерации и так далее в рамках нашего спортивного четверга. В очередной раз к нам пришли именитые спортсмены и именитые тренеры. Давайте их представим в нашем эфире.
4: Друзья, вот всех наших троих гостей сегодня объединяет спортивная школа по адаптивным видам спорта. Среди наших прекрасных гостей спортсменов Родион Хренов, мастер спорта России, чемпион, многократный призер чемпионатов России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Родион, доброе утро, привет.
5: Доброе утро всем.
4: Родион с нами сегодня не один. Ему прекрасную компанию сегодня составляет Варвара Мочалина, спортсменка, кандидат мастера спорта, серебряный призер первенства России, серебряный призер чемпионата России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Варвара, доброе утро и тебе.
6: Доброе утро всем.
4: Так, ну и, конечно,

0: друзья, не могла не прийти тренер, прекрасный тренер-преподаватель, собственно, той самой спортивной школы по адаптивным видам спорта, отличник физической культуры, заслуженный тренер России. У нас вообще тут огромная петиция с количеством, огромного количества наград, которые она получила. Ирина Эриковна Ахмерова, доброе утро!
1: Доброе утро всем.
0: Друзья, я предлагаю прямо сейчас, ну, во-первых, ну, для многих наверняка, может быть, вообще будет открытием, что у нас в городе есть спортивная школа по адаптивным видам спорта. Потому что все привыкли, что есть просто огромное количество секций, допустим, по легкой атлетике, огромная вариация секций там, по борьбе и так далее. Давайте расскажите в целом о школе. Какие виды спорта там существуют, да, где находится, пригласить туда можно, естественно.
1: Наша школа находится в городе Волгограде по адресу Волжский проспект, 16А.
0: Угу.
1: Она объединяет достаточно большое количество видов паралимпийского спорта. И гребля, и футбол, и легкая атлетика, боча, шашки и так далее. Но вот
0: ваше любимое плавание.
1: И плавание. Причем разные группы инвалидности. Угу. То есть ребята с ограничением в здоровье по зрению, по интеллекту и, соответственно, с поражением опорно-двигательного аппарата. Также есть сурдоолимпийцы, угу, то есть с нарушением слуха. Наше любимое плавание.
0: Да, давайте перейдем к нему.
1: Долгое время мы занимаемся с ребятами. Я начинала работать с 2006-2007 года. Школа имела разные названия. И вот сейчас она школа адаптивных, спортивная школа адаптивных видов спорта. Ну, значимое, хотелось бы поделиться впечатлениями, так, о значимом нашем чемпионате России.
0: Так, ребята там тоже отлично себя проявили.
1: Да, проявили молодые наши спортсмены. Помимо именитой нашей Натальи Будковой, призера Паралимпийских игр Токио и Парижа, в данный момент она отобралась на чемпионат Европы предстоящий, угу, в Турции, который будет проходить осенью этого года, но находится на учебно-тренировочном сборе, угу, в городе Алуште. Она в копилку нашей команды с чемпионата Европы привезла сразу 4 медали.
0: О, но мы передаем привет туда, в Алушту.
1: Но Родион и Варя также взяли награды. Серебряное место Родион на дистанции 50 метров баттерфляй и Варвара на 200 метров комплекс. Для Вари это был первый такой большой старт, потому что спортсменка очень молодая и недавно исполнилось 13 лет. Угу. Вот. Но очень перспективная.
0: А давайте прямо им и передадим нашим спортсменам, нашим героям микрофоны. Ребятушки, каждый, вот от каждого из вас по паре слов. Во-первых, с чего началось? Вот в каком возрасте вы решили для себя или родители вас привели в секцию или в спортивную школу? Почему, может быть, выбрали плавание или, вот опять же, да, это наставление родителей? И, ну, понятное дело, что у многих детей приводят виды спорта, но потом как-то вот желание пропадает, но у вас же, наоборот, с достижением результатов мотивация не спадает. Вот поделитесь, пожалуйста, историей вашего спортивного пути.
2: Ну, вообще, я когда была маленькая, врачи сказали родителям, что надо идти в плавание.
0: Что это будет полезно для здоровья, да?
2: Да, я ходила в здоровую группу, там, угу, маленькие дети были, и я одна из первых начала плавать. И тренер, который со мной сначала занимался, сказал, что есть вот такой спорт, и вот мама искала и нашла Ирину Эриковну, нашу школу. Вот к ней пришла я в 7 лет, и вот первые соревнования у меня были в 9 лет, и тогда я заняла 3-е место на дистанции 100 спина.
0: Супер.
3: Ну, если... То есть это разные варианты, да, получается? Комплекс, да, там что входит? Просто для меня комплекс.
0: Кроль.
2: В комплекс, да? Там баттерфляй, спина, брас и кроль.
3: Ё-моё, ё-моё. Какие у вас, давайте, известные названия для меня?
0: Топ любимых ваших стилей, вот на которых вы, может быть, показываете самые высокие результаты, самые высокие скорости, либо просто вот любимый стиль, может, не... Ну, баттерфляй — это вообще для самых выносливых, Родион.
4: Это, да, люди, которые...
0: Очень силовой.
4: Плавают баттерфляем, у меня пользуются огромным уважением. потому что, ну, это очень тяжело.
0: Терпеть не могла этот стиль, когда
3: бутерфляй.
0: Сама занималась.
3: Ну-ка, покажите, как это бутерфляй?
0: Ну, дельфином, вот это.
3: А,
0: вот,
3: то есть руками загребать?
0: Двумя руками сразу.
3: Ну, то есть да. То, что я не умею вообще, в принципе. Так.
4: А что касается любимого, это 200 метров вольный. Тоже не самая, так скажем, базовая дистанция, да? Все, много людей скажут 50 метров.
0: Но 50 это спринт получается, да, а 200 это средняя дистанция, где надо выложиться и не умереть при этом по дороге.
4: Да.
0: Не задохнуться.
4: И как выяснилось, по ходу занятий у меня получается раскладываться на 200.
0: Умничка.
4: Это
0: так.
4: Прям... И чем больше ты плывешь эту дистанцию, тем больше нравится, что самое удивительное.
0: Супер. С чего началась твоя спортивная карьера, Родион, скажи, пожалуйста.
4: Ой, а вот это похоже на Варвару на самом деле. У меня... Врач, который мне проводил операцию в Санкт-Петербурге, он когда-то мне сказал о том, что спорт, пока я буду спортом заниматься, мне жизнь, ну, прям спасет.
0: Угу.
4: И я тогда пошел в группу начальной подготовки, просто физической культуры, можно сказать.
0: Угу.
4: Мы встретили, у нас была встреча с паралимпийским чемпионом, тоже учеником Ирины Эриковны, Андреем Гладковым. У него было собрание в нашей Академии физической культуры. Он рассказал нам про это. Мы попросили контакты, узнали, что это, как это. И, в общем, в ноябре месяце 2018 года, мне было 14, я прошел отбор, меня взяли. Вот с этого началось. И вот уже 8 лет, как я не могу никак...
3: Судя по всему, и заканчивать не собираешься ты.
4: Пока нет, мне это очень нравится.
0: Супер. Друзья, если вы тоже хотите познакомиться с этим прекрасным видом спорта, либо наоборот, вы, может быть, более сухопутный персонаж, да, вы обязательно обращайтесь к сайту спортивной школы адаптивных видов спорта. И вот, собственно, слов много. Если взять аббревиатуры SHAVS, это как раз и составит название сайта. SHAVS34.RF. Заходите туда, там есть вся документация, есть контакты, и, соответственно, можно будет выйти на тот вид спорта и на тех тренеров, которые... подходят вам и, соответственно, вашим детям. Кстати, вопрос вдогонку. Я понимаю, что школа подразумевает какое-то ограничение по возрасту, но там, может быть, с какого минимального возраста мы начинаем?
1: В школу приглашаются дети 7 лет.
0: Ага.
1: Они могут быть зачислены. А вообще возрастных ограничений в дальнейшем нету.
0: То есть и взрослых мы можем пригласить?
1: Да, да,
0: супер.
1: Конечно.
0: Друзья, если у вас есть вопросы, их можно будет отправить на наш телеграм 927-522-101.5, а пока уходим на музыкальную паузу.
5: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
6: Реклама.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спортивный четверг на Волгоград FM 101.5.
1: Да, друзья, продолжается наше интервью с гостями в рамках спортивного четверга. Напомню, что у нас здесь есть много чего интересного. Мы уже побеседовали на тему очень крутых ребят, которые достигают вершин, которые я лично в своей жизни только мечтал достигнуть. Вообще, в плавании это очень крутой вид спорта, как по мне.
2: Ну, ты в глубине там можешь достигнуть каких-то.
1: В глубине, да, потому что...
2: Каких-то глубин, не вершин.
1: Но иногда я и всплываю тоже в силу своих каких-то качеств и характеристик. Ладно,
2: теперь... Так, давайте снова познакомим вас с нашими прекрасными гостями, представителями спортивных школы по адаптивным видам спорта. С нами и спортсмены, и с нами тренер. Итак, к спортсменам у нас сегодня относится, да, Родион Хренов, мастер спорта России, чемпион, многократный призер чемпионатов России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Мы тебе снова говорим привет, Родион.
3: Доброе утро всем.
2: Да, и с удовольствием хотим вам представить соратницу Родиона по дорожке, да, в бассейне. Варвара Мочалина, спортсменка, кандидат мастера спорта, серебряный призер первенства России, серебряный призер чемпионата России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. И тот человек... Варь, доброе утро, во-первых,
4: доброе,
2: да?
4: Утро.
2: Тебе тоже мы говорим. И, конечно же, мы с удовольствием хотим представить человека, так сказать, автора вашей спортивной карьеры, мы правильно понимаем. С нами Ирина Эриковна Ахмерова, тренер-преподаватель и, естественно, заслуженный отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер России с коллекцией медалей, регалий и так далее. Ирина Эриковна, мы вам тоже желаем доброго утра.
5: Доброе утро всем.
2: Мы с вами успели поболтать относительно того, что было, ну, вот в ближайшем прошлом, так скажем, да, сейчас предлагаем, наоборот, заглянуть в будущее с успешными стартами, которые уже прошли, мы вас поздравили. Какие состязания еще впереди? К чему готовимся? Продолжаем ли так же упорно работать и наворачивать бассейны в бассейне? Да-да-да, можно уже отвечать.
5: Значит, сейчас должен быть небольшой... такая
2: перерыв,
5: пауза.
2: Затишье.
5: То есть, нет, это как бы не затишье, но это восстановительный период, когда спортсмен должен немножко отойти от той большой нагрузки, которая была проделана в этом году. Угу. Это не значит, что он должен перестать тренироваться, он продолжает тренировки, но в менее напряженном режиме. Далее у нас идут завершающие соревнования этого года 26-го. Это первенство России, Кубок России. То есть, который состоится в ноябре.
2: Поэтому, на выезде или у нас?
5: Нет, на выезде угу. Это все будет проходить. В Раменском у нас, да, проходит.
3: Да.
5: И первенство, и Кубок России. Вот. Значит, мы будем начинать усиленную подготовку уже к этим стартам. В начале... августа месяца.
2: Угу. Вот этот усиленный режим, он предполагает какое количество тренировок в день? И только на воде или
5: значит,
2: вы еще, может, в зале
5: ребята,
2: еще?
5: Те ребята, которые где-то? Относятся у нас к спортивному совершенствованию, они тренируются два раза в день, три раза в неделю. А те, которые у нас к тренировочному этапу, они работают все шесть дней.
2: Как на работу, действительно.
5: По одной тренировке, да. Но у нас еще помимо этого есть сухое плавание, угу. То есть тренировки на суше. Поэтому нагрузка достаточно большая. То есть, угу. Родион у нас, вот если говорить о конкретных спортсменах, то это 3 и больше километра в тренировку. Если говорить о аварии, то это 2,5 где-то.
2: Угу, угу.
5: И 3 бывает то же самое. Вот. Поэтому нагрузки там хорошие, хорошими, серийной работой, с высокими рабочими зонами, не с низкими.
1: Да, вопрос к Родиону,
2: да,
1: Варе.
2: Давайте.
1: Можно? Скажите, ребят, вот как сильно ли поменялась ваша жизнь после того, как вы пришли вот в такой вид спорта? Это же серьезный вид спорта, на самом деле. Это олимпийский уровень.
2: Времени.
1: Мы ждем, соответственно, и медали. Вот вопрос, соответственно, как поменялось? То есть, насколько сильно изменилась жизнь, если есть такое изменение?
3: Спорт, он приучает к дисциплине. То есть, если я человек, который обожает спать до 12 часа...
1: Ты не один такой.
3: Но я привык, я просыпаюсь сейчас в 6-10.
1: Утром ранние тренировки добывают.
3: Да, и чем дольше так встаешь, тем потом легче к этому привыкнуть.
1: Угу.
3: Вот. И поэтому, а так, каждая тренировка — это... шанс выложиться.
1: Угу.
3: она дает тебе внутреннюю силу, вот мне кажется так.
1: Ну и мечты, спасибо, соответственно, большое, тоже есть связаны с, ну, высокими стартами, правильно же?
3: Мечты сейчас самые высокие, это попасть, выехать в сборную, как в список уже попадали. Хотелось бы выехать на международный старт, увидеть, что это там, как эта вода вообще ощущается.
1: Ну, в первую очередь, Европа, да, наверное. На Европу попробовать.
3: Этапы мировой серии у нас есть, потом Европа, мир, ну и, конечно, Олимпиада. Здесь это занебесная мечта, но они мечтают все.
1: Ну, так и мы желаем, чтобы это случилось в твоей жизни.
2: Давайте вот, у Вани сейчас спросим. Да.
4: Ну, моя жизнь изменилась, я тоже очень люблю поспать. Но
1: да что ж такое?
4: Но из-за школы мне приходится очень рано тренироваться. Мы приходим в 6 утра на тренировки.
2: Уже?
1: В 6 утра, вы серьезно?
2: Тренировки?
4: Да.
2: Вот. А у вас ключи от бассейна, что ли? Я не пойму. Вы первый, кто должен открыть его. Так.
5: Так и есть.
4: Да. Вот. И поэтому очень рано ложусь спать.
2: Короче, вы жаворонки, да? Вы жаворонки.
1: Все. Не до телефонов, не до компьютеров, не до телевизоров. Вот это все.
3: После второй тренировки оно так и есть, на самом деле.
1: До свидули. Сразу все. Прилег и до свидания.
3: Да.
1: Все. Мы знаем. Рецепт.
2: Да, мы помним, что сама школа, да, база спортивной школы адаптивных видов спорта, находится на улице. Давайте еще раз озвучим адрес. Можно смело к себе микрофон.
5: Волжский проспект, 16А.
2: Да, но тренируетесь вы...
5: Это нижние баррикады.
2: Угу. А тренируетесь вы, плаваете...
5: мы на центральном стадионе.
2: Центральный бассейн.
5: Да, ага. Центральный бассейн, но вот эти контакты в любом случае на сайте все... тренера и тренеров, которые работают. У нас еще тренер работает. Можно найти.
2: Угу. То есть мы можем смело пригласить желающих, да, ребят, безусловно, с инвалидностью.
5: Мы всегда с инвалидностью просматриваем, даем им определенный срок для того, чтобы понять, сможет ли человек, этот спортсмен, этот ребенок заниматься или не сможет. Это еще не каждый сможет выполнять такое преодоление, понимаете? Это особенные люди.
2: Так, ну и мы напоминаем, что нет ограничений по возрасту, поэтому если вам немножко за 30, в том числе, мы вас приглашаем, правильно?
5: Безусловно, если есть...
2: Бешеное желание.
5: Бешеное желание и...
2: Набор документов?
5: Набор документов, талант проявить себя в этом виде спорта. Мы можем рекомендовать и другой. Если что-то пойдет не так, понимаете, попробовать обратиться в другие виды.
2: Да, друзья, заходите на сайт спортивной школы адаптивных видов спорта. Там достаточно большое количество и, соответственно, и сухопутных, и водоплавающих, и сольных, личных, и командных видов. Пусть обязательно спорт войдет в вашу жизнь. Друзья, сейчас обращаюсь к вам, к нашим гостям. У нас есть традиция. Все гости, которые успешно прошли наше интервью, у нас в студии кричат название нашего утреннего шоу 3-4, так, чтобы было слышно и в Волжском, и в Красноармейском, и в отдаленных уголках всей Волгоградской области. Поэтому он у нас такой достаточно спортивный. Активный девиз, поэтому вместе с вами. И
6: 3-4!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор прогноза погоды ОНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
2: В Волгограде сегодня осадков не ожидается. Плюс 23 на данный момент. У нас в целом царит такая ясная погода, солнечная атмосфера. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 25, ночью до плюс 15. Завтра в среду ожидается тоже облачное с прояснением погоды, при этом плюс 23 днем и плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
7: Реклама.
8: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
5: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Специальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Рубрика «Живи с целью» прямо сейчас, ребятки, быстро, коротенько, прям по одному фактику сейчас озвучим. Недолго задержим вас, ребята, просто дело погромче и внимательно слушайте.
3: Значит, смотрите, у нас есть автор слова «понт».
2: Понт.
3: Да, в стародавние времена. Король Давай. Ахмед ибн Яхья.
2: Серьезно?
3: Правивший северным Йеменом в середине 20 века. Держал в своей комнате спортивные стартовые пистолеты. Угу. Иногда он стрелял в себя из них в присутствии охраны, чтобы показать, что никакие пули его не берут. Спорт, видимо, был не очень развит в Йемене, да, никто не понял, что это стартовый пистолет.
2: Ага, понятно.
3: Тем самым король, вероятно, поддерживал уже устоявшийся образ неуязвимого правителя, возникший после нескольких пережитых им покушений, вот, и принесший ему прозвище Джин.
2: Прикольно.
3: То есть как будто пули сквозь него пролетают.
2: Круто, вроде. Слушай. Сразу вспомнил мультфильм
3: так.
2: про Аладдина.
3: Угу.
2: Вот, и там вот этот синий джин.
3: Раплампа.
2: Да. Раплампа. Вот, значит, американка Маргарет Эбботт была такая, которая выиграла женские соревнования по гольфу на Олимпийских играх 1900 года, став при этом первой олимпийской чемпионкой из США. Вот. Не знала, что она выиграла Олимпиаду.
3: Она такая, просто я приехала на поле.
2: Короче, было поле для гольфа. Да. И были соревнования в честь открытия Всемирной выставки в том же году.
3: Ага. Она думала, что она туда заявилась.
2: А, значит, по причине плохой организации Олимпиады в Париже, Эббот не знала, что, как, кстати, многие другие гольфисты, что они участвуют в соревнованиях
3: международного уровня.
2: Олимпиады.
3: Самых высоких, обалдеть.
2: Да, в итоге она, соответственно, отправилась домой, даже не зная об этом, то потом уже получила, значит, соответственно, уведомление по почте.
3: Прикольно. Голубиной, судя по всему, судя по уровню организации.
2: Может быть, даже и голуби не долетали, потому что это же через океан надо было лететь.
3: А это настолько непопулярно было в 1900 году, да, еще там, типа, ой,
2: сама по себе...
3: кто Олимпийские игры?
2: Ну, 1896 же, да, у нас первый, когда они
3: перерождение. Ну, первые в современности, да, 1896
2: были. Буквально через 4 года были вторые. И вот она еще и, будучи первой олимпийской чемпионкой из США...
3: ладно, простительно, ладно, тогда вторые.
2: Да, как бы так.
3: Прикол.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Скуа.

0: Ура! Лето! Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Ура, лето! В этом конкурсе, ребят, ничего не надо делать, потому что это летний конкурс, правильно? Мы не можем вас летом напрягать. Хотя как бы в других конкурсах можем, а здесь почему-то не можем, да?
2: Жаль, что ваш начальник так не считает и с удовольствием этим пользуется.
1: Да, значит, 39-101.5 номер телефона, по которому уже прозвенело 28 звонков, но выбрали только один, точнее, одного, а может быть, одну участницу нашего эфира. Алло, привет!
2: Доброе утро! Так,
3: ну... Вы правильно угадали. Сегодня участник один.
2: Один. Супер. Как зовут тебя, одинокий волк?
3: Виталик.
2: Виталик.
3: Привет, Волгоград FM. Привет, Дина, Олег. Очень приятно,
2: спасибо, что я
3: все-таки снова в эфире.
2: Да. Мы хорошие.
1: Привет,
2: мы
1: Витос. Хорошие. Привет.
2: Ну, это прям сын маминой подруги нам звонит. Ну,
1: да,
2: 100%.
1: Идеально. Виталик. Все. 10 звезд из 10.
2: Виталик, ну ты точно не скорпион, правильно по знаку зодиака?
3: А, почти, вот близко, я стрелец.
1: О, ну все равно
3: прям,
1: стрелец.
3: Мы прям следующий сразу. Там разница буквально 4 дня вот у меня.
2: Виталь, ну смотри, у тебя, не знаю, к счастью это или не к счастью, всего-навсего выбор из двух шоперов. Мы напоминаем, да, что у нас по правилам нашего конкурса, ну как правило, тут вообще ничего делать не надо, тебе надо выбрать один из двух цветов, которыми помечены, соответственно, наши шоперы. Зеленый либо белый. При этом начинка достаточно разная, да, каждый раз в каждом новом шопере сразу целый набор из нескольких подарков, в том числе от наших партнеров, спонсоров и друзей. Вот тебе какой цвет больше импонирует, зеленый или белый, Виталь?
3: Но я буду ориентироваться на вид из окна. Все-таки сейчас июнь, природа расцвела, так. Все в зелени. Был все бы сейчас январь, я бы, возможно, назвал белый.
2: А у нас и в январе случае, не белый. Когда... Белого конечно. Мы помним тоже.
3: Но я сейчас выбираю зеленый.
2: Зеленый.
3: Июня.
2: Супер. Виталий, разреши, я расскажу о том, что же тебя ждет, какие призы тебя ждут в этом шопере. Во-первых, отдельная благодарность нашим прекрасным партнерам Happy Fox, одежда для всей семьи от ООО Happy Wear Юг. В шопере билет на детский безлимит в ЦПКО, брендированный шоколад и подарок от бренда футболка.
1: Нормально. Шоколад вообще. Просто здорово. Ну, поздравляем тебя, Виталь.
2: Абсолютно.
3: Ну что ж, получается у меня теперь полный комплект на это лето. И аттракцион, и шоколад, и футболка, в которой я пойду на аттракцион, и есть шоколад.
1: Классно. Ты, главное, не забудь там шорты или штаны, а то как бы весь набор.
2: На всякий случай. Виталь, ну что, ты наш постоянный слушатель, поэтому давай отмечать победу. Ты знаешь, как это делать. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто летишь прямо сейчас в одной футболке на аттракционе.
3: 3-4.
2: Yeah.
3: Поехали.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны. ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года. Реклама.
0: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
4: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
0: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, рубрика «Сенсация» в концовке этого часа. Ребятушки, хочется всем пожелать, конечно, во-первых, отличного дня. Сегодня четверг, завтра пятница. Уже такое предпятничное настроение тоже присутствует. Хотя четверг считается одним из самых сложных дней.
3: Вот сложный день и для охранников Центра современного искусства «Помпиду Метс» во Франции.
2: Ага.
3: Может быть, ты помнишь знаменитую инсталляцию современного искусства, когда просто банан, приклеенный алюминиевым скотчем. Помнишь,
2: да.
3: Серым таким? Так вот, банан, приклеенный скотчем к стене, украли.
2: Да ладно.
3: 30 мая.
2: Да ладно.
3: А еще, да, на следующий день музей сообщил о произошедшем в полицию, исчезнувший банан заменили новым. Завели ли уголовное дело? Непонятно. Он является частью провокационного произведения комедианта итальянского художника Маурицио Каталана.
2: Да.
3: Банан не первый раз становится мишенью посетителей музея. В июле 25 года его съели на глазах у охранников. Представляешь, взяли в заложники и уничтожили. Музей не стал подавать в полицию жалобу на посетителя. В этот раз дело обстоит гораздо серьезнее. Руководство Музея современного искусства заявило, что произошедшее является неуважением к произведению искусства. Видимо, все-таки маляву накатали.
2: Я себе представляю обычную картину. Идет охранник ночью.
3: Да просто проголодался, сожрал.
2: Просто голодный. Идет с фонариком, машет там, типа, как дубинка.
3: Вероломно!
2: Да, просто, о, блин, банан такой классный, все время висит, это бесит.
3: Не, он такой, ну а че он уже чернеет, уже не спит?
2: Опять же, опять же.
3: Пропадает.
2: Пропадает зря. Ладно, ребят, быстро, сейчас скажу тебе.
3: Давай.
2: Ну, я же катафил, да, я все...
3: Ну, значит, не катафалк, уже хорошо.
2: Уже хорошо, хотя и там, как говорится, будем. Значит, коты ложатся на ноутбук, внимание. Ну,
3: погреться?
2: То есть, значит, ну, чтобы...
3: Забрать от себя радиацию, чтобы, наоборот...
2: Хорошая версия.
3: От себя отводить радиацию, на себя перевести.
2: Это да.
3: Спасает.
2: Если бы собака была, да, собака бы спасала. Кот же ложится на ноутбук, чтобы продемонстрировать доминирование. А не потому, что хотят быть ближе к вам. Доказано учеными. Короче, их вроде как привлекает к вашему ноутбуку не тепло, а запах, который вы реально оставляете. Смотрите, на нем припечатать. То есть вы пальцами там, значит, тычете на этих клавиатуре.
3: Оставляете свои жирные отпечатки.
2: Оставляете жирные отпечатки. Вот. А так как ваш
3: кот... говорили, надо было руки мыть вообще-то.
2: Ваш кот тоже жирный, соответственно, что? Жир к жиру. Да? Чтобы вытеснить ваш запах, кошка хочет оставить на ноутбуке свой. Так она объявляет, что территория принадлежит ей. Понятно? Вот. Мой кот пошел дальше и просто...
3: Подожди, но если здесь жир к жиру, то там получается...
2: Да, но я-то не...
3: Он был первый. Ты был первый, да? Блин, ладно, это внутриковые шутки. Они, к сожалению, не для эфира. Так бы мы, конечно, бы поделились с вами.
2: Да, но будем делиться с вами уже завтра какими-то другими, может быть, даже не внутриковыми шутками. А с вами была Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В СУЗах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме рассмотрят законопроект, обязывающий россиян оплачивать отопление только по счету.

0: сантиметров. Соревнования пройдут в личном и групповом зачете. Монтаж аттракциона «Колесо обозрения» продолжает расти. На днях основную конструкцию дополнили лучи, к которым будут крепиться кабинки и поднимать посетителей на высоту 57,5 метра. «Колесо обозрения» в горсаду будет одним из самых высоких в России. Известно, что конструкция будет крутиться на 8-тонной оси диаметром 1,6 метра, которую изготовили волгоградские специалисты завода «Титан Баррикады». Возводят «Колесо обозрения» в детской части горсада со стороны улицы Глубоковражской. Стоимость проекта около 120 миллионов рублей. На площадке регионального информационно-аналитического центра состоялся брифинг о детской безопасности на дорогах в летний период. В мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции, Комитета образования, транспорта и дорожного хозяйства, Общественного совета и регионального родительского комитета. Участники обсудили меры профилактики ДТП, особенности летней работы школьных лагерей, а также проблемы управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Волгоградцы завоевали медали чемпионата и Кубка России по велотриалу. Соревнования прошли в Самаре и собрали сильнейших спортсменов из 8 регионов страны. Алина Ярулина завоевала серебро, Дарья Дудкина – бронзу. Победу одержала Валентина Ахмедзятова из Самары. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Богдан Медведи только что спел про то, как сердце упало и не встает. Знакомая история, правда? Особенно в четверг, 4 июня, ну, потому что к этому дню недели все уже упало. Производительность труда, желание жить и даже батарейка в мышке. Сердце, кстати, присоединилось вот к этому общему забегу. Но, знаете, хорошая новость есть. Под этот трек даже падать веселее. Так что всем привет из студии Волгоград FM, друзья мои. Четверг не повод грустить, это повод сделать вид, что ты не грустишь, как раз таки, а просто экономишь энергию на пятницу. Тем более, что она уже завтра. А пока слушаем Фрэнка Монтана и Макси Би, Ever Since You Left Me. Чуть ранее здесь Дэвид Гетта и One Republic, I Don't Wanna Wait. И на закусочку Offenbach, Miles Away. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Магазин «Волгоградский пуховый платок» приглашает всех за подарками из натуральной шерсти от местных производителей. Адреса магазинов: Рабоче-Крестьянская, 9, рядом с ТЦ Ворошиловский, улица Советская, 17, в здании Центрального рынка, вход со стороны Волги. Подарки и сувениры с историей.
5: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь продукт ждет вас.
6: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
7: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой, и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
9: ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рогососского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: miles away.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде ясная погода, дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +23, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Забудьте про заклинания из Гарри Поттера, друзья мои. У нас тут новая школа магии. Чтобы вызвать такси в час пик или найти зарядку для телефона, хватит и одного слова «абракадабра». Хотя, по словам Гаги, это слово лечит от страхов и желания нормально одеваться. Слушайте, если жизнь — это хаос, то почему бы не поджечь его под зажигательный бит? Тем более, что далее мод с композицией «Намек на нас», а также Алан Рокстон «Вертиго». Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саппорт. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам! Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10:30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
5: Спонсор конкурса ООО «Велесторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
6: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50.
7: Предложение действует до конца июня 2026 года.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: тем, что любишь.
1: 101,5.

0: сердце крепче прижимать поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Вода – идеальная среда, чтобы никто не услышал крик. Идеально, да, когда начальник снова просит отчет к вечеру. Закрыть ноутбук, надеть ласты и нырнуть прямо в рабочее кресло. Звучит как план спасения номер один. А трек звучит так, будто кто-то уронил, ну, знаете, диджейский пульт в бассейн, и это оказалось гениально. Хотя, может быть, не настолько гениально, как композиция «A Sky Full of Stars», которую мы с тобой услышим в финале этого часа от группы Coldplay DJ Avicii, а также Рексиан и Раули Хандро после паузы «Понго».
1: Реклама.
2: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Апельсин». 79,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: твое время.
1: 12 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России ведется работа над созданием прототипа сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, уточнив, что проект реализуется в научном центре имени Жуковского и перешел от бумажной стадии к созданию железного образца. Ранее институт запатентовал конструкцию лайнера, способного летать на сверхзвуке со сниженным уровнем шума и громкостью звукового удара. Ожидается высокий интерес со стороны авиакомпании. По прогнозам, их будущий парк может насчитывать десятки таких самолетов. Основной спрос формируют пассажиры бизнес и первого класса. Как сообщают РИА Новости, с 1 июня дети с 10 лет могут ездить на поездах без сопровождения взрослых. В пути следования за юными пассажирами будут присматривать начальник поезда и проводник. А на станции прибытия ребенка передадут только встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявки на такое путешествие можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке ребенка в поезд нужен документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, которые выдадут в кассе, и квитанцию об оплате услуги. Волгоградцам стало известно об упрощении оформления льготного проезда для пенсионеров региона. До 1 октября в течение всего дачного сезона справки о доходах для получения социального абонементного билета не требуются. По информации Волгоградской областной думы, для оформления необходим паспорт и пенсионное удостоверение. Стоимость социального билета на 1 месяц для ежедневных поездок составит 370 рублей, что позволяет экономить 86% от обычной стоимости. Оформить льготу можно в любой пригородной кассе Волгоградской области. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как «Концессия теплоснабжения», «Лукойл», «Волгограднефтепереработка» и «Россети Юг». При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиком.

0: Информационный конвейер. Реклама.
1: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: известный факт, друзья мои. Феникс — это просто курица, которая отказалась сдаваться. У трека примерно та же логика. Сначала кажется, что все, конец, батарейки сели, а потом бас делает вот этот самый бум, и хочется выбежать на улицу и доказать прохожим, что еще не вечер. Marshmello и Portugal The Man на 101.5 устроили реанимацию для настроения. И да, не правы, еще абсолютно не вечер. У нас новый музыкальный час впереди. Доминик Файк, Body Doll. Также появится Ив и Дэвид Гетто, Supernova Love. Инзакусочку Алак и Халид, Dive Into Me. Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Авангард спецодежда «Волгоград». Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда «Волгоград». Думаем о безопасности. Волжский. Проспект Ленина, 232А. ТЦ «Малина». Второй этаж.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр. Царицынская опера. Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачно, с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Нота нужна только для одной вещи, чтобы устраивать дискотеку, которую никто не видит. Шторы задернуты, свет выключен, но в комнате творится такое, будто там открылся филиал Ибицы. Вот этот трек как раз-таки работает так, знаете, как нелегальный энергетик. Сначала шепчет «все, пора спать», а потом бахает так, что «мам, не горюй». В общем, всем, кто готов развлекаться в темноте с закрытыми глазами, добро пожаловать в ночной клуб под названием «All Night». Диджей Рехаб, а также Софи группы «The Giant» в середине часа. Далее у нас «Диск Лайн» с «Тинаше», «No Brook Boys», а еще «Медуза» и «Генри Камамайл». «Don't Wanna Go Home». Ну да, мы пока домой-то не собираемся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрата.
2: Реклама. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград FM».
9: Плохого не посоветуем.
10: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Есть два типа людей. Первые открывают холодильник и видят там продукты. Вторые открывают холодильник и видят там надежду. Вот этот трек — моральная поддержка для вторых. Ну, потому что нельзя прийти на дискотеку с пустым кошельком и полным сердцем. Сердце, конечно, важно, но, знаете, жареная курочка в 3 часа ночи покупается не за добрые глаза. Kungs и Theophilus London Galaxy на 101.5. Ну, а мы валим финал этого часа, где нас ожидает его Индия и компания с новинкой Шаде, а также Зейн и Тейлор Свифт «I don't wanna live forever».
1: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
6: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может приносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформа загоняет пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались с президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. С 11 по 14 июня на аэродроме в Средней Ахтубе состоятся всероссийские соревнования парашютистов на точное приземление. Присоединиться к небесному батлу еще могут волгоградские спортсмены и гости из других регионов. Для участия уже заявлено 70 человек. Перед каждым из них будет стоять задача с высоты от 800 до 1150 метров приземлиться в цель с разбегом от 0 до 19 сантиметров. Соревнования пройдут в личном и групповом зачете. На площадке регионального информационно-аналитического центра состоялся брифинг о детской безопасности на дорогах в летний период. В мероприятии приняли участие представители госавтоинспекции, Комитета образования, транспорта и дорожного хозяйства, Общественного совета и регионального родительского комитета. Участники обсудили меры профилактики ДТП, особенности летней работы школьных лагерей, а также проблемы управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности несовершеннолетними, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Монтаж аттракциона «Колесо обозрения» продолжает расти. На днях основную конструкцию дополнили лучи, к которым будут крепиться кабинки и поднимать посетителей на высоту 57,5 метра. «Колесо обозрения» в горсаду будет одним из самых высоких в России. Известно, что конструкция будет крутиться на 8-тонной оси с диаметром 1,6 метра, которую изготовили волгоградские специалисты завода «Титан Баррикады». Возводят «Колесо обозрения» в детской части горсада со стороны улицы Глубоковражской. Стоимость проекта около 120 миллионов рублей. Курс валюты на сегодня – доллар 73. Рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: каждого есть список вещей, которые делать не стоит. Но есть и второй список под настроение, скажем так. И туда попадают только те варианты, которые... Точнее, после которых смешно и немного стыдно. Трек «I Just Might» — это официальный саундтрек для момента, когда внутренний бухгалтер уходит на перерыв. Бруно Марс только что был с отличной композицией. Развеселил так развеселил. Ну, а далее это продолжит делать Араш и Елена. «Angels» чуть ранее появится. «The Second Voice» — «Let Me Be». Ну и на закусочку «Big Stop Like» — «Post Malone» — «Cold». Буквально через пару минут. Еще раз всем привет. Это «Волгоград FM».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.

0: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком» 299,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
12: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
13: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачно, с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. На Волгоград FM.
2: Да, привет, друзья. Ждем ваших звонков. 39-101-5. Это телефон прямого эфира. И сейчас вы можете дозвониться, задать вопрос, мнение озвучить, либо поговорить на какую-то автомобильную тему, которая вас волнует. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от вождения. Будем общаться. Набирайте правильно наши цифры, попадайте в эфир. Это единственное, что нужно. Главное – желание.
3: Вот. Да, у нас, кстати, тут платная парковка теперь перед офисом. Вот. И кое-кто выхватил 2,5 рубля штрафа за 6 минут перестоя на... Ну, то есть, понял, да? Постоплата была.
2: А ты с этим, подожди, ты с приложухой пользуешься, да?
3: Да, у нас приложение горпарковки, ага.
2: А подожди, да, ну и у нас тоже горпарковка работает. Скажи мне еще вот какое. А у вас с 8 вечера до 8 утра тоже бесплатно?
3: Бесплатно, да.
2: А, ну то есть ты, грубо говоря, оплачиваешь там вот эти 2-3 часа, да?
3: Да-да-да. И, короче, мы думали, что у нас есть 15-минутный зазор. Прикинь, вот пришло.
2: Нет. Нет, такого нет. Единственное, сейчас вот у меня конкретно в городе с постоплатой, ну, то есть, грубо говоря, у тебя там есть, по-моему, то ли сутки, то ли
3: да,
2: еще что-то.
3: Да, до 23-59, по-моему, там.
2: Да, то есть ты можешь докинуть в течение суток вот, как бы, собственно, недостающую сумму, чтобы тебя не штрафанули. Если ты не докинул, ну да, увы, ах, это везде такая штука. Притом 2,5 рубля это не самый большой штраф, у меня больше. Кто на связи? Алло.
4: Доброе утро. Александр,
2: да, доброе.
4: Подскажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
2: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
4: Да,
2: крузак. Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом шумоизоляции и так далее, которые такой дикой цене не соответствует. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид. Плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2,5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
5: Доброе утро, Александр.
2: Алло.
5: Алексей меня зовут.
2: Да, доброе.
5: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина? Вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara. Включаю полный привод, ну и сразу же понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипропульсовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема? Причина.
2: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает, я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И, наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
5: Понял, спасибо большое.
2: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Она разная, да? Бывает с разбиванием посуды, бывает застрял на диване, носки где-то потерялись в недрах кресла, ну, а пульт упал за спинку. И тут включается режим «спасать некого», да и незачем. Озвучиванием этого состояния как раз-таки занимаются двое, Марк Дан и Джованни Ричи. Просят не мешать, убирать медленно и под бит «Let me die» в середине часа. Далее послушаем композицию про безумный мир от «Two Colors». Mad World, а также Чимин с вопросом «Кто?» после короткой паузы.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Федеральная сеть «Ликар Сервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Ликар Сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
3: Предложение действует до конца июня 2026 года.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
8: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
9: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский, ТРК «Волгомол».
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими «Волгоград ФМ».
14: Плохого не посоветуем.
15: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Вот так вот листаешь ленту, а там у всех все получается. Идеальные завтраки, идеальный ремонт, идеальное настроение. Идеальные люди в идеальных квартирах с идеальными собаками. И тут телефон то ли случайно, то ли вот по наитию сам собой включает эту песню. «Елка» напоминает, выдохнуть, забить и не доказывать никому ничего тоже вполне валидный вариант, между прочим. Короче говоря, надо быть проще. Быть проще, и люди к тебе потянутся. «Хьюджел» и «Сольто» в финале часа «Джамайкин», а также и «Влорок», и «Навыты» через пару минут.
1: Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
1: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Тепло ли тебе, девица?
5: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулак.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
1: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предложили штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате в вакансиях, так как это вводит в заблуждение более 60% соискателей. В качестве мер предлагаются штрафы в зависимости от размера завышения или приостановка деятельности на 90 суток. Контроль за соблюдением правил, по мнению депутатов, должны осуществлять трудовые инспекции, а жалобы можно будет подавать через портал госуслуги. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. Команда центра «Бой Бизнес», представители комитета по образованию Волгоградского отделения «Опоры России» и местные бизнесмены посетили Быковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошло в активном формате. Юные воспитанницы центра приняли участие в профессиональном мастер-классе по уходу за лицом, изучали основы косметологии и осваивали навыки ухода за собой. В то же время воспитанники погрузились в мир высоких технологий. На мастер-классах по информатике они получали навыки, которые будут полезны в будущем. В Волгоградской области 432 компании зарегистрировались на цифровой платформе «Мой экспорт», и 85% из них представляют малый и средний бизнес. Платформа «Мой экспорт» запущена в 2020 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предоставляет удобный онлайн-доступ к государственному и бизнес-сервисам для новых экспортеров и опытных участников внешнеэкономической деятельности. Волгоградская область активно интегрирует бизнес в цифровую систему поддержки и экспорта. По данным, на платформе «Мой экспорт» компании региона уже оказано 657 электронных услуг. Междуречье Волги и Ахтуба планируется масштабная стройка, включающая 4-полосную автодорогу, 6 мостовых комплексов, 10 водопропускных труб. На второй этап 3-го пропускного комплекса выделено 14 миллиардов рублей. Конкурс на подрядчика стартовал 27 мая, а завершение работ запланировано через 6 лет. Участок длиной почти в 10 километров свяжет развязки возле поселка Третий Решающий и транспортный узел вблизи Краснослободска. Также продолжается строительство обхода Волгограда, где уже введены в эксплуатацию 2 участка. В рамках проекта появится 7 транспортных развязок, 16 путепроводов и 7 мостов, а также будут уложены 25 водопропускных труб и оборудованы площадки отдыха. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
3: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шоппер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шопперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
4: Спонсор конкурса ООО «Happy Wear Юг». «Happy Fox» – одежда для всей семьи.
5: Так, футболку «Happy Fox» сыну в школу, футболку «Happy Fox» мужу домой и мне футболку «Happy Fox» две. «Happy Fox» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Happy Wear Юг», Волгоград, улица Рогосовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-60.

0: от 29.03.2016 года.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 15.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 7330. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: важную встречу, а дождь только начинается. Ну, это классика жанра, друзья мои. Но есть нюанс. Ровно в этот момент вселенная подкидывает в плеер трек, который превращает страдания в аттракцион. И это вот он, Бам-Бам, он называется. Миша Миллер и Алекс Вильяном подмигивают. Жизнь бьет, подпевай, жизнь валит с ног, вставай и добавляй еще один бам для, ну, для симметрии. Ну, а мы движемся далее. Гриффины «Cascade in my head», а также Алиф Арбен и Рене Миллер на горизонте «Body Talk».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Царь Продукт ждет вас.
5: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Когда лифт, знаете, резко дергается вниз, внутри на долю секунды наступает вакуум. Живот как бы подкатывает к горлу, а мозг успевает прокрутить всю жизнь за полсекунды. Вот Авалон Роксетон взяли этот момент и растянули его на несколько минут. Назвали «Вертиго». И это лифт, который не знает, на каком этаже останавливаться, поэтому решает просто кружиться между первым и двадцатым. Но мы с вами, друзья мои, знаем, куда мы идем. Пока что финал этого часа, но конечная цель — завершить этот рабочий день. Совсем скоро Адам Ламберт с композицией «What do you want from me?». Ну а после паузы Лука де Бонейро «Falling Down». Дело громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Россияне в этом сезоне интересуются отдыхом в тихих местах, обеспеченных при этом стабильным интернетом. Раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны, а теперь предпочитают оставаться на связи 24/7, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет. Люди, работающие и обеспеченные, цитирует РИА Новости, эксперта рынка. Эти же туристы декларируют, что самостоятельно отключат телефоны, если решат перейти к абсолютно автономному отдыху. Почти 10 тысяч выпускников Волгоградской области написали сегодня ЕГЭ по русскому языку. Экзамен является обязательным для получения школьного аттестата на всех площадках, где проходит тестирование, обеспечены меры безопасности. Дежурят медики и общественные наблюдатели, в числе которых есть и родители выпускников. ЕГЭ по русскому языку продолжается 3,5 часа. Итоги экзамена станут известны не позднее 22 июня. Второй обязательный ЕГЭ по математике 11-й. Классники будут сдавать в понедельник, 8 числа. В Волгоградской области подвели итоги монетной недели. Жители региона вернули в оборот монеты на общую сумму в 1,5 миллиона рублей. В количественном выражении это 309 тысяч монет. Как сообщили в Волгоградском отделении Банка России, только в сами банки волгоградцы принесли более 700 килограммов мелочи. Чаще всего жители региона сдавали рубли разного номинала, а на копейки пришлось около 15% от всех принесенных монет. Об этом пишет Высота 102. Мессенджер Макс стал недоступен для App Store. Его нет в списке, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране либо регионе пользователя. В пресс-службе ВК заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать. Больше 60% родителей контролируют время, в течение которого дети используют гаджеты. Об этом на площадке Петербургского экономического форума заявил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что по данным опросов родители также являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей в возрасте до 6 лет. Малыши до 4 лет смотрят какой-либо контент в интернете только в присутствии взрослых. Поиски в интернете для просмотра чего-то конкретного для себя начинают только школьники старше 7 лет. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Помните, как в детстве разбивали градусник, а потом полчаса собирали вот эти ртутные шарики пальцами, пока не пришел взрослый и не сказал, ну вы что, совсем что ли? Вот песня Вани Дмитриенко звучит так, будто этот взрослый так и не пришел. Шарики разбегаются, пальцы все равно тянутся их ловить, и никому нет дела до безопасности. Ртуть на 101.5. Разрешение на такую маленькую химическую аварию внутри собственной головы. Можно рассыпаться. А можно не собирать обратно. Главное, чтобы под ногами был хороший пол и бит, а не ковер. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Четверг продолжается. 4 июня. Далее у нас путешествие в Башкирию вместе с Айолой, трек «Хумайн». Кульмули чуть ранее появится с рассказами о том, что поговорим позже, talk to you later, но и раньше них Sony Federer и компания Think About Us.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
4: В магазинах «Победа». Стейк киты свежемороженый 499,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8 910 358 47 44 0+.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +15.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Старая история, на самом деле. Одни наушники на двоих, провод посередине, голова у плеча, и оба делают вид, что это просто удобно, а не потому, что другого способа подойти поближе не придумали. Феликс Йен и Шаус для этой истории как раз-таки написали «Walk with me», такт, под который незаметно сбиваются пульсы двух совершенно разных организмов. И тут уже не важно, куда идти. Важно, что дыхание справа или же слева звучит громче, чем сам трек. Вот прям как мы с вами, друзья мои. У нас, конечно, не одни наушники на двоих, но, тем не менее, идем мы параллельно, идем мы вместе. Фрэнк Монтана и Макси Би, «Ever Since You Left Me», а также окунемся в галактику Кангсу и Феофилус Лондон после паузы.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
5: Предложение действует до конца июня 2026 года.
6: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шопер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10.30 и выбирай один из шоперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
7: Спонсор конкурса ИП Трукова Елена Анатольевна. Фирменный бутик «Мармелада» «Мармеладная сказка».
8: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на Центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: утренний тост упал в тостер второй раз, потому что первый раз его забыли достать. Он, знаете, почернел, от него дым идет, и логика подсказывает, пора бы уже выкинуть и начать заново. Вот эта логика скучная. Маршмеллоу и Португалзмен, во всяком случае, так и считают, предлагают другую сторону медали. Пусть тосты дымится, а кухня превращается в место, которое позже воскреснет, скажем так. Феникс как раз-таки на 101.5. Этот звук момента, когда пепел вдруг решает, что он еще поживет. И не просто поживет, а прям затанцует. Ну а мы летим в финал этого часа, где нас ожидают Инна Рихамп, а также Рики Мартин после паузы с его визитной карточкой «Living La Vida Loca». Делай громче.
1: Реклама. Так, футболку Happy Fox сыну в школу, футболку Happy Fox мужу домой и мне футболку Happy Fox 2. Happy Fox. Одежда для семьи на всех маркетплейсах страны. ООО «Хэппи Виа Юг», Волгоград, улица Рокоссовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61 от 29.03.2016 года.
2: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Твое время. 16:00.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг. Заявление на полях Петербургского экономического форума сделал министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, Россия достигла финансового суверенитета. Также Силуанов добавил, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна смогла сохранить независимость в финансовой и экономической политике. Именно эту независимость надо беречь. Администрация Волгограда рассказала, как болельщики завтра смогут добраться домой после большого футбола. 5 июня Волгоград-Арена принимает товарищеский матч сборных России и Буркина-Фасо. Для зрителей матча подготовили больше 2000 парковочных мест. Автомобили можно будет оставить в районе Дворца спорта, на платной парковке у входа в Центральный парк, около областного суда и на 7-й гвардейской. Чтобы развести зрителей после матча, к остановкам ЦПКО и Мамаев-Курган будет подан дополнительный общественный транспорт. Две электрички отправятся с платформы Мамаев-Курган в 22:40 и 22:45. Волгоградские приставы напомнили туристам о рисках заселения в отеле «Сети Мартен». Объекты национализированы осенью прошлого года и опечатаны. Заселение в такие отели в этих условиях нарушает закон. Для граждан попытки заселиться в отеле «Сети Мартен» чреваты административными штрафами, а те, кто содействует такому заселению, попадают уже под уголовную ответственность. Об этом пишет «Высота 102». Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина из России до конца ноября. Ограничение действует в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Под запрет попало топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали только для партий авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры и к моменту вступления ограничения в силу находились в процессе. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает «Интерфакс». Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z в ходе опроса признались, что трудности бывают с подсчетом наличных или сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений. Бывают проблемы и с таблицей умножения. Кроме всего этого, зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикуются. Публикует газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
5: Информационный конвейер.
2: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Лег в кровать час ночи, закрыл глаза и вдруг понял, что организм категорически против горизонтального положения. Глаза открываются сами собой, пальцы чешутся что-то набрать в поиске, а ноги под одеялом начинают, ну, вот это вот, дрыгаться, как говорится. Сон отменяется до рассвета еще несколько часов. Это не проблема приглашения, ну, потому что «Медуза» и Генри Кимамайл для таких вот ночей сочинили композицию «Don't Wanna Go Home». Честный саундтрек к бессоннице, которая даже не пытается казаться болезнью, ну, потому что ей слишком весело. Я думаю, что и нам с вами тоже весело, друзья мои. Все-таки завтра пятница, как-никак, да и новый музыкальный час впереди. Алек и Джейс Глин подтвердят событие, которое уже наступило. Лето и правда вернулось. Summer's Back. Чуть ранее здесь Don Diablo Fits the Tantrums, Radio Baby и на закусочку Alan Walker. Изабелла Мэнкмен, Broken Strings. Совсем скоро.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60-57-57.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
6: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 23, ночью до плюс 14.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

101,5.

0: вот смотришь под ноги в апреле, трещина в асфальте, а из нее торчит такой маленький зеленый росток. Ни солнечного света, ни нормальной какой-то земли, ни полива. Но он, вот он все равно взял и пролез, ни у кого не спрашивал разрешения. Cheat Codes и Train как раз таки спели про этот росток. Bloom называется композиция для тех, кто прорастает там, где по правилам расти не положено. Ну а мы летим далее. Tokyo Hotel. Да, кстати, летим в калифорнийские ночи вместе с группой Tokyo Hotel. А также послушаем новиночку под названием Tucson от коллектива PNOW и группы The Warning. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
8: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
9: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
10: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Каждое утро такой, знаете, маленький религиозный обряд. Сначала найти телефон где-то в недрах дивана, в недрах подушек. Потом сделать глоток остывшего кофе. Затем дать тебе обещание лечь спать сегодня пораньше. И вот так вот каждый день с точностью до минуты. Но Биби Рекса предлагает заменить этот скучный культ на кое-что поинтереснее. New Religion, то есть новая религия. Там и ритуалы повеселее, и жертвоприношения работе не требуются, разве что пара лишних танцевальных движений. Ну, а у меня на сегодня, друзья мои, служба закончилась. Все, алтарь гаснет, микрофон остывает. Правда, попозже у него будет говорить Виктория Сутникова. Но я же с вами прощаюсь. Всем желаю отличного настроения, крутейшего вечера. Обнял, приподнял и до завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Волгоград. Улица имени Бабича, 7/1.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Россия полноценно возвращается на мировую спортивную арену, заявил министр спорта Михаил Дегтярев на Петербургском экономическом форуме. По его словам, с начала года российский гимн звучал на международных турнирах 144 раза. С паралимпийской сборной сняты все ранее действовавшие ограничения. Международная федерация университетского спорта разрешила россиянам участвовать в соревнованиях, пишут «Известия». Россия наладила активный диалог с Международным олимпийским комитетом, добавил министр. В центре Волгограда 5 июня изменится схема движения, как сообщили агентству «Высота 102» в мэрии. С целью повышения пропускной способности улиц Гагарина и 13-й Гвардейской вводится одностороннее движение в границах проспекта Ленина и Чуйкова. Так, на Гагарина транспорт 5 июня будет двигаться лишь в направлении к проспекту Ленина, на 13-й Гвардейской дивизии в направлении маршала Чуйкова. Изменения связаны с проведением на Волгоград-арене товарищеского матча футбольных сборных России и Буркина-Фасо. Почти 10 тысяч выпускников Волгоградской области 4 июня написали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен является обязательным для получения школьного аттестата. На всех площадках, где проходило тестирование, были обеспечены меры безопасности. Дежурили медики, общественные наблюдатели, в числе которых родители школьников. ЕГЭ по русскому языку продолжался 3,5 часа. Итоги экзамена будут известны не позднее 22 июня. Второй обязательный ЕГЭ по математике одиннадцатиклассники будут сдавать в понедельник, 8 июня. В Волгоградской области подвели итоги монетной недели. Жители региона вернули в оборот монеты на общую сумму 1,5 миллиона рублей. В количественном выражении это 309 тысяч монет. Как сообщили в Волгоградском отделении Банка России, в этом году жители региона были на 3% активнее. Только в отделение банков волгоградцы принесли более 700 килограммов мелочи. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут ведомости. Доллар 73.34, евро 82.15.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Медведя с композицией Broken Heart только что звучал для нас и для нашего хорошего настроения. И вот так мы с вами врываемся в этот вечерний эфир в студии. Я, Виктория Сотникова, конечно же, жду вас здесь каждый будний вечер, чтобы мы могли насладиться хорошей музыкой в нашей прекрасной компании и поболтать и вообще на самые разные темы. И вот, кстати, я надеюсь, вы все в курсе уже, да, что каждая наша неделя теперь тематическая, и каждый день мы обсуждаем какой-то аспект, да, той темы, которая вот была присуща. И, значит, сегодня мы с вами, конечно же, поболтаем про натальную карту. И очень интересно уже, да, посмотреть, что вы думаете вообще, как вы к этому относитесь и так далее. Если вдруг вы не писали еще комментарии, не присылали нам сообщения, обязательно пишите их скорее в наши, да, макс-телеграммы по номеру 8-927-521-5. Ну а пока послушаем музыку, и впереди нас ждет Лиса, Usually Salt, и через пару минут Эбон с композицией Hollow, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
9: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50.
10: Предложение действует до конца июня 2026 года.
11: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
14: «Озеленение 34» – рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки, высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +23, ночью до +14.

0: композиция Spotify только что звучали для нас. И если вдруг вы еще не поняли, что здесь происходит, прямо сейчас все. Начинаем жестко обсуждать натальную карту, все эти знаки зодиака и так далее. И если вдруг вы еще не поняли, зачем вам участвовать как-то в этом обсуждении, то вы можете получить в конце недели классный приз. Поэтому обязательно, да, включайтесь в наши тематические недели и болтайте вместе с нами. У нас наконец-то, да, вот есть вот эта возможность прям активно обсуждать то, что нас беспокоит, а может быть просто нам интересно и так далее. Можете предлагать, кстати, свои темы для обсуждения. Так вот, натальная карта, да, знаки зодиака. Очень интересно узнать, как вы вообще к этому относитесь, потому что одни говорят, да, что мы не верим в это все, вот в гороскопы, в натальные карты и так далее, но при этом читают про знаки зодиака, да, читают описание, говорят, блин, это я узнаю себя. Да, да, нет, я правда такой. Начинают читать натальную карту и кажется, ну да, да, ведь вот оно мое описание, а с другой стороны, кто-то читает и думает, ну, про меня так написано, и про другого так написано. Ну, а что здесь нового? Я не верю. И вообще, в этот же день, там, да, родилось столько человек, а в знак зодиака это вообще целый месяц, но вот, мы же разные и так далее. В общем, очень-очень много разных теорий, и достаточно, кстати, много аргументов и за, и против. Вот. Так, ну, сейчас прервемся немножечко послушать музыку, и далее вернемся к обсуждениям. Вот, жду ваших сообщений. Ну, а впереди наш ждет The Second Voice, Аллы Кикалиты. Через пару минут Алан Роксон с композицией «Вертиго», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
8: Плохого не посоветуем.
9: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.
10: Во

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Натас, композиция «Heal My Heart» звучали только что для нас и для нашего хорошего настроения. Так, продолжаем обсуждать нашу прекрасную натальную карту. И для тех, кто не в курсе, хотя, я думаю, таких очень мало, но мало ли, да, вы не знаете, что это такое. В общем, это такая схема, астрологический портрет, можно сказать. То есть там буквально расписывают всю вашу жизнь по разным блокам и так далее. То есть есть там система, значит, 12 знаков, 12 домов, все планеты, да, вот эти все наши воздушные объекты самые разные. И вот, значит, представьте, что смотря в какое время, да, ты там родился, там в определенном положении стоит определенный аспект, там, значит, эта планета под определенным градусом, она, значит, входит вот в этот дом, стоит еще под этим знаком и так далее, и там каждый дом отвечает за, там, за свои определенные там аспекты, это жизнь, здоровье, карьера и так далее, и так далее. И вот, значит, они раскладывают вот эту вот всю систему, кто на ком зачем стоял, и потом вот рассказывают, да, что же, какой у тебя характер, какие потенциалы, жизненные события. Даже они могут предположительно рассказать про твои прошлые жизни и сколько их было. Представляете, вот такая вот система. И в целом очень всегда интересно смотреть, как же там вот все извернется. Немножко напоминает Таро иногда. Вот кто как видит, знаете, что придумал, то уже и напел. Но, кстати, отличает, что в чем плюс, да, натальной карты, почему в нее больше людей верят, чем, например, если взять там матрицу судьбы, то одна вот там чисто по дате смотрится, а другая, ну, там уже время рождения добавляется. Уже такой эксклюзивненький, да, как будто бы момент, ну, вот больше шансов, что человек поверит, что это про него. Вот, в общем, вот такая история. Интересно, как вот теперь, да, вы на нее посмотрите, вот на эту всю уже сложную научную систему. Но, кстати, научной базы доказательной так и нет у натальной карты. Но немножечко, да, прервемся от всей этой, да, сложной такой истории на прекрасную музыку. Впереди нас ждет Рехап и Пеликан, Ариана Гранде и через пару минут Эдди Свим с композицией Mr. Know It All, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
8: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
7: Подробно по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Твое время 18:00.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Евросоюз пообещал России дополнительный мини-пакет антироссийских санкций. Его планируют принять 15 июня. Рестрикции распространятся лишь на отдельные лица. При этом Европейский Союз продолжает отдельную работу над 21-м пакетом санкций, в котором будет более широкий секторальный охват. Как ожидается, он будет утвержден этим летом, пишет издание «Политика». Российский футбольный союз подготовил насыщенную программу для болельщиков, которые придут на товарищеский матч футбольных сборных России и Буркина-Фасо на Волгоград-арену. Матч начнется в пятницу в 20:00. Стадион откроется для зрителей в 17:00. Запуск на трибуны с 18:00. До начала игры болельщиков ждут встречи с легендами российского футбола. Владимир Габулов и Игорь Семшов проведут автограф-сессию и фотосессию в шатре. Свои плюсы на улице на территории арены со стороны трибуны А с 18 до 19:15. Руслан Пименов и Валерий Есипов проведут мастер-классы на специальном поле у трибуны А с 17:00 до 19:15 вечера. Музыкальную программу откроет волгоградская рок-группа «330 метров в секунду» с кавером на песню «В наших глазах» группы «Кино». В 18:40 на сцене слева от входа в чашу стадиона выступит группа «Корни». Более подробно о программе пишут городские паблики. Для болельщиков в Волжском после матча «Россия-Буркина-Фасо» пустят автобусы. Ночные автобусы будут на вокзале ждать фанатов, которые приедут из Волгограда на специальных электричках. Как сообщили в Волжской мэрии, болельщиков развезут по домам один автобус номер 2У и два автобуса номер 14, пишет «Комсомольская правда». В Волгограде конфликт на дороге завершился дракой. 37-летнего мужчину госпитализировали с тупой травмой грудной клетки, закрытым переломом ребер и пневмотораксом. Как сообщили в полиции, женщина за рулем создала на дороге аварийную ситуацию. Потерпевший попытался догнать машину, чтобы выразить свое недовольство. Позже он прибыл к месту проживания женщины и сообщил о намерении дождаться сотрудников полиции. На месте между знакомым женщины и недовольным водителем началась словесная перепалка, потом друг женщины нанес второму водителю несколько ударов. Возбуждено уголовное дело, 32-летнего фигуранта поместили под домашний арест. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z признались, что трудности возникают с подсчетом наличных и сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений. Бывают проблемы с таблицей умножения. Также зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решения возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикует портал «Газета.ру». Доллар 73.34, евро 85.12.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Джейми с композицией «Дракула» только что для нас и для нашего классного настроения играли. И вот мы с вами встречаемся уже в этом 7:00 в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. И мы продолжаем болтать, конечно же, да, на самые разные темы. Точнее как, у нас с вами одна тема на этот прекрасный вечер. И еще у нас много разных прекрасных композиций. И, конечно же, мы тут с вами уже, я надеюсь, попрощались с рабочим днем и отдыхаем и расслабляемся. Болтаем о натальных картах, поэтому если вдруг вы не успели еще, да, написать свои сообщения, а я тут вижу очень много самых разных как раз-таки мнений, что да, это классно, все совпадает, очень интересно. Другие говорят, вот, не знаю, не верю, потому что слишком много совпадений как раз-таки с другими вижу. Поэтому пишите свое мнение, да, попытаемся, да, посмотреть, какой лагерь перевешивает. Вот. Ну, на самом деле, понятно, что девчонки перевесят, а девчонки им нравится вот верить во все это загадочное. Вот, но ничего, сейчас послушаем немного музыки. Кайли Минок, BTS и Two Colors с композицией Mad World ждут нас через пару минут, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
9: Не знаете, чем порадовать себя, угостить гостей или удивить любимого человека? Тогда вам к нам. Более 50 видов натурального, оригинального и всегда свежего мармелада высшего качества. В фирменном бутике «Мармеладная сказка». ТЦ «Суперман» на центральном рынке. Главный вход со стороны Волги.
10: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
11: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
12: Ура! Лето! Порадуй ребенка. Выиграй шопер от Волгоград FM. Внутри сладости, билеты на аттракционы и другие сюрпризы. Дозвонись в эфир по номеру 39-101.5 по будням в 10:30 и выбирай один из шоперов. Какой подарок достанется тебе? Ура, лето! На Волгоград FM 101.5.
13: Спонсор конкурса ИП Ефименко Анна Анатольевна. Магазин изделий из козьего пуха и овечьей шерсти «Волгоградский пуховый платок».
14: Магазин «Волгоградский пуховый платок» в Волжском. Натуральные и оригинальные изделия для вас и ваших близких. Город Волжский. ТРК «Волгомол».

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 23, ночью до плюс 14.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: даешь?
1: Гороскоп на раз-два.
2: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
3: Овный день плодотворного сотрудничества. Можно как налаживать существующие деловые отношения, так и начинать новые. Тельцы, ситуация будет мирной и спокойной, если начать утро с реализации планов. Смело беритесь за рутинные дела. Близнецы, вы добиваетесь профессиональных успехов, поскольку вовремя проявляете инициативу. Раки, у вас день удачен, ваш интеллектуальный потенциал очень высок, что позволяет успешно решать сложнейшие задачи. Львы, вы сами загоняете себя в очень неприятную ситуацию, причем делаете это с настойчивостью. Девы, вам предстоит заняться довольно сложным, но очень полезным делом. Пускать его на самотек никак нельзя. Весы, этот день едва ли оправдает ваши ожидания, разве что вы сами возьметесь за дело и переделаете его в соответствии с предпочтениями. Скорпионы, это очень благоприятный день для общения, вы хорошо понимаете людей и без труда удерживаете баланс между собственными желаниями. Стрельцы, важные решения приходится принимать в спешке. Вам это совсем не по душе, но поделать, увы, ничего нельзя. Козероги, значительную часть дня придется посвятить делу полезному, но не слишком приятному и интересному. Водолеи, вы стараетесь действовать последовательно, браться за новое дело только после того, как предыдущее будет благополучно закончено. И рыбы, большая часть этого дня пройдет в заботах о близких людях, отчасти вас это даже радует. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: shape of you.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
4: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Саша Декомс, композиция «I Adore You» играли только что для нас и для нашего хорошего настроения. И вот мы с вами, да, говорим про натальную карту. Если, то очень многие же говорят, что там высок процент случайности, да, как будто бы, ну, во многое очень легко попасть, особенно если говорить только о положительных, да, каких-то моментах или говорить о тех вещах, которые, ну, действительно случаются у многих, да, и так далее. И что в целом, если так посмотреть, то люди, когда читают про себя, они интуитивно как будто бы хотят еще сами поверить, сами убедить себя в том, что это про них, особенно когда там перечисляются очень такие прям классные аспекты, и они автоматически начинают сами себя убеждать, что это правда. Вот, это правда. Очень многие ученые вот пишут про то, что, ну, как бы это не очень научная история, и верить в это, ну, это реально именно ты веришь или не веришь, все. Вот, если вы играетесь, то это прикольно. Всегда интересно посмотреть, кто же ты там. Вот так, почему ты такой упрямый и так далее. Но, кстати, те, кто реально разбираются в этом, все прям погружаются, они находят очень много объяснений, там еще что-то. Но это, знаете, мне кажется, смотря во что углубиться. Углубишься ты в психологию, тоже ты сразу поймешь. Вот начнешь всем диагнозы расставлять и вот находить эти все взаимосвязи. Начнешь углубляться еще куда-то, тоже найдешь, но очень много всего интересного. Поэтому каждый выбирает, знаете, развлечение, книжку, которая ему понравится. Вот поэтому, если вдруг вам нравится натальная карта, то ни в коем случае никого не обсуждаем, да, не осуждаем и так далее. Вот, потому что, ну, все люди не без греха, да, мне кажется, каждый хоть раз в жизни, но в нее заглядывал. Так, ну, я знаю точно, что каждое дело хоть раз в жизни, это танцевал под классную музыку, и впереди будем слушать с вами Сиа и Кали Минок, и через пару минут Disturbed с композицией The Sound of Silence, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
5: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». Волгоград. УГРН 104-340-014-82-26.
6: Так, футболку «Хэппи Фокс» сыну в школу, футболку «Хэппи Фокс» мужу домой и мне футболку «Хэппи Фокс» две. «Хэппи Фокс» – одежда для семьи на всех маркетплейсах страны.
7: ООО «Хэппи Вер Юг», Волгоград, улица Рокоссовского, дом 62, офис 421, ОГРН номер 116-344-305-93-61, от 29.03.2016 года.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
10: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5, на нашем сайте volgogradfm.ru и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тест-драйв с ведущими Волгоград FM.
13: Плохого не посоветуем.
14: Спонсор ООО «АвтоВЛГ», официальный дилер «Лада» в Волгограде.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Брукс Экстен с композицией Pay to Exist звучали только что для нас и для нашего хорошего настроения. И вот уже с этой композицией мы подходим к концу этого часа. Остается совсем немного времени. И это говорит нам только о том, что пора прощаться. Но я надеюсь, что я оставляю вас, да, в хорошем настроении. У нас такой выдался очень болтливый эфир. Я надеюсь, что вам было интересно. Даже если вдруг, да, вы что-то новое не узнали. Хотя я надеюсь, что кто-то точно новое узнал. Вот, то я очень рада, что поделились своим мнением, да, вообще рассказали, как вы относитесь к этому всему, и буду очень сильно ждать, да, наших с вами обсуждений завтрашней, да, последней такой нашей темы этой недели, и, конечно, буду ждать очень сильно ваших сообщений и комментариев. Если вдруг вы еще не знаете, да, что за тема вас ждет и вообще где оставлять комментарии, то открывайте нашу страничку в ВКонтакте, Волгоград FM 101.5, и находите пост, и пишите. Конечно же, я все посмотрю, и потом, может быть, даже прочитаю именно ваш комментарий. Ну и активному самому человечку, да, мы подарим прекрасный подарок за то, что он тут с нами активно взаимодействует. Вот, ну и все, я оставляю вас на хорошую музыку. Впереди нас ждет Intelligence и Констафилус Лондон, и через пару минут Рэй Далтон с композицией All We Got, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама. Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Твое время. 19 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Власти намерены усилить контроль за ценами на продукты. Правительство внесло в Госдуму соответствующие законопроекты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах. От поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет «Парламентская газета». В центре Волгограда 5 июня изменится схема движения, как сообщили агентству «Высота 102» в мэрии. С целью повышения пропускной способности улиц Гагарина и 13-й Гвардейской вводится одностороннее движение в границах проспекта Ленина и Чуйкова. Так, на Гагарина транспорт 5 июня будет двигаться лишь в направлении к проспекту Ленина, на 13-й Гвардейской дивизии в направлении маршала Чуйкова. Изменения связаны с проведением на Волгоград-арене товарищеского матча футбольных сборных России и Буркина-Фасо. Почти 10 тысяч выпускников Волгоградской области 4 июня написали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен является обязательным для получения школьного аттестата. На всех площадках, где проходило тестирование, были обеспечены меры безопасности. Дежурили медики, общественные наблюдатели, в числе которых родители школьников. ЕГЭ по русскому языку продолжался 3,5 часа. Итоги экзамена будут известны не позднее 22 июня. Второй обязательный ЕГЭ по математике 11-классники будут сдавать в понедельник, 8 июня. В Волгоградской области подвели итоги монетной недели. Жители региона вернули в оборот монеты на общую сумму 1,5 миллиона рублей. В количественном выражении это 309 тысяч монет. Как сообщили в Волгоградском отделении Банка России, в этом году жители региона были на 3% активнее. Только в отделение банков волгоградцы принесли более 700 килограммов мелочи. В Госдуме уточнили, какие команды сыграют в хоккейном матче России и США, который анонсировали на 1 июля. Матч пройдет на уровне сотрудников торговых палат обеих стран. Вопрос участия профессиональных спортсменов пока обсуждается. Об этом агентство ТАСС сообщила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Светлана Журова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Доллар 73.34, евро 82.15.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Где купить обои в Волгограде?
6: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
7: Обойная сила ждет всех за покупками.
8: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
10: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 5-9 brown eyes.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +23, ночью до +14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, привет, друзья. Ждем ваших звонков. 39-101.5. Это телефон прямого эфира. И сейчас вы можете дозвониться, задать вопрос, мнение озвучить, либо поговорить на какую-то автомобильную тему, которая вас волнует. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от вождения. Будем общаться. Набирайте правильно наши цифры, попадайте в эфир. Это единственное, что нужно. Главное – желание.
3: Вот. Да, у нас, кстати, тут платная парковка теперь перед офисом. Вот. И кое-кто выхватил 2,5 рубля штрафа за 6 минут перестоя на... Ну, то есть, понял, да, постоплата была.
2: А ты с этим, подожди, ты с приложухой пользуешься, да?
3: Да, у нас приложение горпарковки, ага.
2: А подожди, да, ну и у нас тоже горпарковка работает. Скажи мне еще вот какое, а у вас с 8 вечера до 8 утра тоже бесплатно?
3: Бесплатно, да.
2: А, ну то есть ты, грубо говоря, оплачиваешь там вот эти 2-3 часа, да?
3: Да-да-да. И, короче, мы думали, что у нас есть 15-минутный зазор. Прикинь, вот пришло...
2: Нет, такого нет. Единственное, сейчас вот у меня конкретно в городе с постоплатой, ну, то есть, грубо говоря, у тебя там есть, по-моему, то ли сутки, то ли
3: да,
2: еще что-то.
3: Да, до 23-59, по-моему, там.
2: Да, то есть ты можешь докинуть в течение суток вот, как бы, собственно, недостающую сумму, чтобы тебя не штрафанули. Если ты не докинул, ну да, увы, ах, это везде такая штука. Притом 2,5 рубля это не самый большой штраф, у меня больше. Кто на связи? Алло.
4: Доброе утро. Александр,
2: да, доброе.
4: Подскажите, пожалуйста, 300-й гибрид бензин и просто бензин, что лучше? Какие минусы, плюсы?
2: Ну, честно говоря, вот давайте так. Изначально, когда кукурузер 300-й приходил, мы про 300-й крузак говорим или про RX?
4: Да,
2: крузак. Если мы говорим про крузак, то это уже другая машина по сравнению с тем, что было раньше. Они перевернули страницу, они сделали его более управляемым, быстрым там и так далее, и так далее. Но все-таки своей ценовой категории он, ну, реально не соответствует. Почему? Объясню. Потому что в этом автомобиле есть ряд изъянов, включая там дверные карты, различные вопросы, связанные с дополнительным комфортом шумоизоляции и так далее, которые такой дикой цене не соответствует. Но на бензине он едет очень бодро, и, конечно, перерасход топлива достаточно серьезный. Если мы хотим еще больше потратить, но при этом экономить в моменте, то тогда можно брать гибрид. Плюс там только в том, что ты исправные АКБшки заводишься все время. Он, конечно, не такой экономичный, как это представлено в гибридах из Азии, которые сейчас очень популярны и в цене стоят практически в 2,5 раза дешевле. Потому что если считать разницу даже, надо просто взять калькулятор и посмотреть, сколько лет, а то и десятилетий вам надо провладеть гибридом, чтобы окупить его разницу с обычным бензином. Я бы на самом деле не парился, брал бы обычную бензиновую версию и катался. Но, опять же, за эти деньги что-то как-то вот у меня скребет душа.
5: Доброе утро, Александр.
2: Алло.
5: Алексей меня зовут.
2: Да, доброе.
5: Доброе утро. Александр, скажите, пожалуйста, такой вопрос, короткий прям очень. Вот в чем может быть причина, вы точно об этом знаете. Suzuki Grand Vitara, включаю полный привод, ну и сразу понижайку, то есть там электронная. Проходит секунды 2-3, и у меня прибор панели выдает ошибку. Загорается все, полностью, все, что можно. И нейтралка, вот, и антипробуксовочная система, в общем, все-все. Какая-то ошибка выскакивает. Но полный привод у меня не включается. Какова может быть проблема?
2: Ну, их может быть несколько на самом деле. Начиная от неисправности подключения полного привода, заканчивая просто ошибкой на каком-то конкретном реле. Ну, тут надо, правда, надо подключиться, да почитать. Потому что сразу вся елка загорается, ну, как правило, когда происходит многократная ошибка по всей системе. Ну, то есть, грубо говоря, у вас там не подключился полный привод из-за того, что что-то сгорело, либо не работает само подключение, параллельно загорается то, что у вас и система стабилизации не будет работать, и вот это, и вот то, и вот все. То есть есть какая-то одна поломка, скорее всего, я пока только предполагаю, без изучения конкретной ошибки, которая у вас там высвечивается, прибор ее точно считает, я не могу окончательно диагноз сказать, но, скорее всего, есть какая-то одна поломка, которая вызывает вот эту цепь реакции у автомобиля. И наверное, я пока тоже положить могу, наверное, это связано именно с возможностью подключения. Такая штука у меня была, но не на Гранд Витаре, такая штука была на этом, на Ниссанчике, который был с подключением раздатки. Вот как только с раздаткой вопрос возник, так сразу у него тоже елка загоралась. Но, опять же, я говорю, что еще раз, надо заехать, считать все. Бывают разные направления, и хороший диагноз просто по этим направлениям идет и в итоге находит либо неисправность, либо причину ошибки.
5: Понял, спасибо большое.
2: Пока не за что, и я надеюсь, справитесь. Вам хорошего диагноза желаю найти. На этом, друзья, у нас все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
6: Реклама. Доброго вечера. Вам желает ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: В магазинах Победа. Пломбир с печеньем в шоколадной глазури Мантиоса, 58,90. Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
8: Привет, соседка. А вы куда?
9: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте клевер34.ру.
10: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
13: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
14: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. «Царь Продукт» ждет вас.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: спонсор конкурса ООО «Русфуд». Ресторан грузинской кухни «Хачапури Марико».
1: После 16.00 в ресторане «Хачапури Марико» все основное меню всего 395 рублей. Хачапури, сочные блюда, ароматный шашлык и теплая атмосфера. Все, как мы любим. «Хачапури Марико». Рабоче-крестьянская, 10. В акции не участвуют бар, хинкали и блюда с рыбой.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: FM. 101.5.
1: Оставлен

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.

Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Стартовал июнь 2026-го. Мы дожили до лета. Надеемся, ближайшие 3 месяца будут радостными. Сегодня начинаем совместные работы Abstract Vision и Hydro Poison о времени и реке, of time and the river.

Артур Минахметов записал фактически макси-сингл, или его по-другому можно назвать мини-альбомом, для издательства Sounds of Siren. Послушаем подряд две композиции. Начнем с «Дикой кошки» Wildcat.

Антон Мейк и композиция «Назад к началу» «Back to the beginning» для восточноевропейского издательства «Rude Resonance».

Михаил Мишандинью четко по графику делает премьеры своего издательства Tropical Kiss, «Тропический поцелуй», что очень важно на раннем этапе жизни музыкального издательства, регулярность и постоянство. Сегодня это Фаустас и композиция «День

буквально каждые две недели премьеры от Рамиса Идрисова «ID Remy». Уже не первый опыт сотрудничества Рамиса с издательством «Fluentia Music». Эта композиция называется «Nutland».

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Четверть века назад жил-был один прекрасный сервис. Назывался Napster'ом. Это такой сайт, на котором любой человек с доступом в интернет мог скачать себе любую музыку совершенно бесплатно. Конечно, сложно в это поверить сейчас, но такое было в 2001 году. Разумеется, продолжаться это долго не могло, поэтому скажем спасибо группе Metallica, которая оскорбилась больше всех, что им не на что больше покупать кожу и клепки для сценических костюмов, подала в суд, индустрия поддержала, суд согласился. Вот только файлы к тому времени уже разошлись по десяткам миллионов компьютеров, и никакое решение суда не могло добраться до каждого жесткого диска. Звук, объявленный вне закона, продолжал жить на компьютерах у людей. Примерно та же история происходит с треком Kinetic Void от сибирского проекта Prognostic. Только теперь незаконным объявлен уже не файл, а само звучание. Илья Бармин из Новосибирска выпускает электронную музыку под псевдонимом Prognostic. Бейсовая электроника, темная атмосфера. В конце мая 2026 появляется новый релиз Kinetic Void. Кислотный дождь, бесконечные небоскребы ульи. Илья придумывает сюжет, что беглец-аудиохакер находит зашифрованный чип, на котором записан трек, способный взломать нейроимплант живого человека. Музыка активирует состояние абсолютной свободы от корпоративного цифрового контроля. Правительство, разумеется, объявляет этот звук ментальным вирусом. Сюжет из книжки, а может и нет. Если говорить о треке, то это шуршание пластинки, которая появляется с первых секунд как сигнал на перехваченной частоте. Бас давит ровно и без остановки. Лид качается около одной ноты, как маятник, который вот-вот сорвется. Future Garage с пост-дабстеп нервом, тревога без разрядки. Короче, тут масштаб уже крупнее, и Metallica уже ничего не сможет сделать. Давайте послушаем композицию Kinetic Void от проекта Prognostic. Вирус уже у вас в наушниках.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за любопытную премьеру этой недели. Такого ритмического рисунка мы еще сегодня будем придерживаться. Прямо сейчас послушаем Extended Breaks версию композиции Girl in the Meadow музыканта F-True для издательства Monster.

Международное сотрудничество всегда было и остается сильной стороной Валера Денбита. На этот раз на творчество Валерия обратил внимание куратор канадского сообщества Deep House Toronto. Это Томас Эрнан. Он сделал ремикс на композицию Валерия под названием «Встреча» для канадского издательства

одна из самых известных песен «Дельфина» Андрея Лысикова «Весна». Летом 2026-го получает новое творческое переосмысление проекта «Production».

Иван Погребняк очень продуктивен и в весенне-летние месяцы. Недавний студийный эксклюзив, новая работа, называется «Distorted Starlight».

Белорусский талант Майкл Эй Михаил Акулич сделал ремикс для российского издательства Polyptych на композицию «Уравель» или «Юрейвел». Оригинальную версию записали Энзо Парадисо и Йон де Брюин.

первого часа послушаем премьеру от нашего недавнего гостя, воронежского таланта Данила Душкина и его проекта SimDC. Трек называется «Broken Radio» в ремиксе проекта IOYTS.

0: друзья, завершаем первый час и буквально через минутку окажемся в Челябинске. Артем Куликов, он же скульптор, готов начинать.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Доброй кибернетической традицией в последние годы стало участие челябинского диджея и электронного музыканта Артема Куликова с ностальгическими и очень летними по настроению миксами вне зависимости от времени года. Артем известный многим как скульптор и диджей Рестарт, прекрасно ориентируется в клубной классике и при этом не поливает только хитами, а по-настоящему управляет настроением публики на танцполе, потому что чередует известные треки и ремиксы с находками из своей обширной фонотеки. В ближайший час кто-то с удовольствием вспомнит золотую клубную эпоху, а кто-то впервые услышит эти пластинки. И оба эти сценария нам одинаково приятные. Передаем вертушки Артему и скорее
1: включаем микшер.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего года.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.